0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Louis Darrett.
1: Best.

Моторадио. Все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Попутный ветер морской столицы.
3: На Моторадио.
4: Всем привет, дорогие слушатели Моторадио. В эфире «Попутный ветер морской столицы» и ведущий подкаста Джун, президент военно-морского мотоклуба «Форд Винд МС». Сегодня я хотел бы поговорить о таком морском событии в наших краях, которое прошло недавно, с 10 по 14 июня. Это международный военно-морской салон. Одна из крупнейших мировых выставок в области кораблестроения, морского вооружения и судостроения, которая проводится в России с 2003 года. Это мероприятие собирает ведущих российских и зарубежных производителей, военные делегации и сотни тысяч зрителей, являясь витриной достижений отечественного военно-морского флота. Идея организовать в России масштабную выставку, которая бы специализировалась именно на военных кораблях и морском оружии, появилась в 1999 году на гражданской судостроительной выставке «Нева». К слову, «Нева», кстати, проводится у нас с 1991 года. Так вот, захотелось создать морской салон как выставку именно военно-морской направленности. Инициативу властей Питера поддержало командование военно-морского флота, а затем и президент страны. Первый салон решили приурочить к знаковой дате – 300-летию Санкт-Петербурга в 2003 году. Первые 9 салонов, они проводились там в начале раз в 2 года, проходили на территории выставочного комплекса «Линэкспо» у причалов морского вокзала на Васильевском острове. Суть формата – это салон сочетал в себе строго деловую программу, контракты, конференции, выставки, семинары и яркое шоу. Часть экспозиции располагалась в павильонах, а новейшие фрегаты, корветы, подводные лодки и катера швартовались прямо у причалов. На них разрешали подниматься посетителям. Салон обрел международный статус. Только сейчас вдумайтесь, да, вот в современных реалиях, что в золотые годы международного морского салона в Петербург заходили боевые корабли из Великобритании, Франции, Германии, Польши, США и Нидерландов. Неотъемлемой фишкой шоу стали показательные выступления пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи». Первые летают, по-моему, на Су-35-х, а вторые на МиГах-29-х. В 2021 году юбилейный 10-й международный военно-морской салон впервые сменил дислокацию и переехал в конгрессно-выставочный центр в «Экспофорум». Это вот знаете, где там рядом с Пулково. Наземная часть техники выставлялась там, однако корабли по-прежнему швартовались на морском вокзале, что создавало логистические неудобства. Площадки оказались оторваны друг от друга на несколько десятков километров. Кому в голову пришла такая идея, интересно. Но, насколько я помню, когда построили «Экспофорум», то очень рьяно пытались привлечь к нему внимание. Делали именно в нем выставки всего на свете. От домашних животных там, до, соответственно, мото- и автовыставок наших. Да. Проводить в «Экспофоруме» морской салон без моря, как, в принципе, и выставку «Нева» без «Невы», это со всех сторон какое-то бестолковое решение. К слову, я неоднократно был и на «Неве», и на морском салоне в разных качествах, от организатора стенда до участника выставки. В общем, «Экспофорум» не формат для водной стихии. Это вот мое мнение. Салону требовался новый единый дом. И в 2023 году произошло историческое событие. Салон навсегда покинул историческую часть Санкт-Петербурга и переехал ближе к Ленинградской военно-морской базе, в город Кронштадт. Новый дом, а именно салон, развернулся в современном кластере «Остров фортов» на базе Музея военно-морской славы и Конгрессно-выставочного центра. Главным символом новой площадки стала легендарная первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол», которую поместили внутрь здания музея. В 2008 году, я помню, старшим лейтенантом ходил по отсекам К-3 на судоремонтном заводе «Нерпа» в городе Полярном, это в Мурманской области. Тогда решался только еще вопрос о том, делать ли из нее музей или нет, и где она будет стоять как музей. Вдумайтесь только, из-за какой-то маленькой прокладки в системе судовой гидравлики случился на К-3 прорыв рабочей жидкости и ее распыление в первом торпедном отсеке. Прокладка должна была быть медная, то есть там в системах, механизмах, а там поставили паранитовую, она и не выдержала. Масляный туман под давлением воспламенился в результате объемного пожара. Когда горит воздух, погибло 39 моряков в первом и втором жилом отсеках. Первый торпедный, второй жилой. Вдумайтесь, да, 39 человек. Мороз по коже от такого осознания. Но теперь она, конечно, музей, и на ней может побывать каждый желающий. Только по предварительной записи. Просто так приехать и посетить К-3 не всегда получится. А как ее доставляли в Кронштадт из Табеля непосредственно в это здание, это вообще достойно отдельного рассказа. Ладно, вернемся к выставке. Так вот, начиная с 24 года, выставка получила лаконичное и мощное название «Международный военно-морской салон «Флот». Корабли теперь стоят рядом. Боевые корабли, катера, включая современные подводные лодки типа «Лада», модернизированные «Варшавянка», там десантные корабли на воздушной подушке, а теперь швартуются на причалах Усть-Рогатки в Средней Гавани, в шаговой, по сути, доступности от выставочных залов. Кроме того, остров Фортов стал хорошим парком, где много интересных локаций и зон, куда можно прийти с детьми. Главное достижение салона – площадка экспорта, в первую очередь. Именно на полях морского салона зарубежным заказчикам из Индии, Вьетнама, стран Ближнего Востока и Африки презентуются экспортные версии российских кораблей, ракетных комплексов, калибр, уран, торпедного и минного оружия. Индустрия проектирования, разработки, строительства и судоремонта военной направленности имеет очень широкую номенклатуру отраслей промышленности. От болта и гайки до современной интеллектуальной собственности программного обеспечения. Сегодня салон стал стабильно собирать более 250-300 ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса и делегаций из десятков дружественных стран. Интеграция. Шоу объединяет деловые форумы, парусные регаты на Кубок главкома военно-морского флота и открытый доступ к боевым кораблям для жителей и гостей города. Но это все, конечно, здорово и замечательно, что в нашем городе проходят такие события. Чем их больше, тем интереснее. Это привлекает гостей и туристов и развивает наш любимый город. Кому как не нам, мотоциклистам, это знать. Санкт-Петербург и наш прекрасный пригород всегда может восхищать и нас, и наших гостей из других городов и стран. Резюмируя повествование про флот 2026, хочу добавить от себя, как военный профессионал. В нашем телеграм-канале и группе ВК я лаконично выразился одним словом. Тут же скажу дипломатично. Изоляция, удары судьбы и трудности, они временные. Флот стойко это выдержит. И продолжит свой путь, как сказал Нахимов. У моряка нет трудного или легкого пути, есть один путь славный. Так вот сейчас флоты всего мира находятся в смятении, в выборе дальнейшего пути развития. Как я упоминал в очерках исторических, что появление первых паровых броненосцев перечеркнуло значимость парусных линейных кораблей. Как появление британского дредноута обнулило значимость паровых броненосцев. Так и сейчас появление глобальной космической связи в сочетании с беспилотными технологиями ставит под сомнение необходимости крупнотоннажного флота и защищенность в пунктах базирования. Сейчас меч оказался значительно сильнее щита, и на наших глазах произойдет техническая революция в развитии военно-морского искусства. С вами был Джум, увидимся на дорогах, всех обнял, берегите себя, пока!
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1917 году по предложению военнослужащей Марии Бочкаревой формируется первый женский батальон смерти. В обращении Московского женского союза говорится: «Ни один народ в мире не доходил до такого позора, чтобы вместо мужчин-дезертиров шли на фронт слабые женщины. Женская рать будет той живой водой, которая заставит очнуться русского богатыря». Вместо кокарда на фуражках женщины носили изображение черепа со скрещенными костями. Всего было сформировано два женских пехотных батальона смерти и несколько команд. В них было более 3000 женщин. Один из этих батальонов оказался в числе последних защитников Временного правительства в дни Октябрьского переворота в Петрограде. Стоит отметить, что верховный главнокомандующий Алексей Брусилов к этой идее отнесся настороженно, полагая, что сидеть в окопах и кормить вшей все-таки не женское дело, однако и запрещать их создание не счел возможным. Формально женские батальоны были распущены большевиками только в январе 1918 года. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: Экстремальный автомобильный спорт.
2: Практики бездорожья.
3: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите. Будет интересно по вторникам в 14.00.
4: Подпускайте.
3: Будет интересно по вторникам в 14.00.
4: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
5: Женский ответ на моторадио.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: «Артмото Гараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: «Артмото Гараж», как я понимаю, не специализируется на каком-то одном бренде. У вас их много, и поэтому у вас, Анна, должны быть прямо огромные стеллажи, стенды с мануалами на все мотоциклы мира.
2: Слушайте, сейчас намного, слава богу, все проще. Мы отошли уже от бумажных мануалов, у нас все есть в электронном виде. У нас вся сервисная документация представлена на компьютерах. Обеспечены наши механики этой сервисной документацией всеми обновлениями, программными, там, техническими диагностиками. Все, что нужно, то есть у нас это все присутствует.
0: «Артмото Гараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете. Real Rock Music.

0: Motor Radio, rocking you from St. Petersburg. I wanna be.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
3: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: motoevakuator.be. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Окей, ладно, значит, залог человек заплатил, определились с вот этим тарифом, да, ему
2: скажут. Определились, скажу, с тарифом, да. Подобрали экипировку, если у него нет своей, если ему нужен шлем, куртка, перчатки, если он едет с пассажиром, тоже все это дело померили, определились.
1: Это уже отдельные деньги.
2: Это отдельные деньги, то есть аренда за мотоцикл – это одна история, аренда экипировки – это история другая. Да? Но все это, соответственно, в моменте, когда человек приехал, подобрали, посмотрели мотоцикл, посидел, попробовал, выбрал, что подходит, если там раньше не ездил, не знает. Определились с экипировкой, если она требуется, быстренько оформили договор, подписали, и в добрый путь кататься.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете. Real rock music.

0: «Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года». 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Примите меры.
3: Работаем по машине.
4: Мазы и копейка.
5: Дорожная обстановка.
6: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области произошло 322 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 24 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 26 человек, в том числе 5 детей. По мототранспорту за сутки 8 ДТП с пострадавшими 3 человека. 1 человек погиб. Ранения получили 2 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5: Дорожная обстановка.
6: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В предстоящие выходные дни на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5: Дорожная обстановка.
7: Чем дальше в лес, тем меньше АЗС. Моторадио.
8: Мотонорматив «Звезда Победы». Мотопутешествие по местам боевой славы.
9: Всем привет! И с вами снова новый мотонорматив «Звезда Победы». Я его организатор Дмитрий. Напомню, что наш мотонорматив – это пробег длиной 840 километров по 11 памятным местам, связанным с Великой Отечественной войной. Пройти маршрут нужно не более чем за 19 часов 45 минут. Начинать можно абсолютно с любой точки маршрута, потому что все они, замыкаясь, образуют звезду. В наших программах мы освещаем ключевые точки маршрута и рассказываем о памятниках и мемориалах, посещение которых входит в наш путевой лист. Запрудня осталась позади, и наш маршрут ведет нас в деревню Новоселово. Она находится во Владимирской области. Предстает перед нами не просто как точка на карте, а как живая летопись, вписанная в канву русской земли. Это место, где переплелись тихая красота природы и неторопливый ритм жизни, где каждый вздох наполнен ароматом прошлых поколений и надеждой на будущее. Когда над страной сгустились грозовые тучи Великой Отечественной войны, даже самые отдаленные уголки необъятной русской земли оказались затронуты ее яростью. Деревня Новоселово, затерянная среди бескрайних просторов Владимирской области, не стала исключением. Для ее жителей, привыкших к мирному труду и идиллии деревенской жизни, война ворвалась внезапно, круто изменив привычный уклад. На окраине деревни Новоселово возвышается скромный обелиск. Он не поражает воображение монументальностью, в нем нет мраморной роскоши или бронзового величия. Это простой и строгий камень, установленный на невысоком постаменте. Но именно в этой простоте и заключена подлинная сила народной памяти. Обелиск был установлен спустя годы после победы, когда деревня, едва оправившись от ран, собрала последние силы, чтобы увековечить имена своих сыновей. Средства собирали всем миром. Здесь нет имен генералов, прославленных героев, чьи портреты печатают в газетах. Здесь выбиты имена простых деревенских парней. По мраморным строчкам можно читать историю войны в масштабе одной маленькой деревни. Вот братья Кузнецовы, трое. Все погибли в один год. Вот фамилия Смирнов. четверо, двое из которых числятся без вести пропавшими, а значит, так и остались лежать где-то в чужой земле, без креста, без холмика. А вот самая горькая строка. Одна фамилия, под которой написано только одно имя и один год, 1941. Ни даты рождения, ни звания, просто солдат, отдавший жизнь за родину. Таких здесь много. Обелиск в Новоселово – это не просто воинский мемориал, это душа деревни, это ее боль, ее честь, ее вечный долг перед теми, кто ушел и не вернулся. Каждое имя, выбитое на камне – это жизнь, отданная за будущее. И в этой тихой неприметной деревне, среди полей лесов Владимирской земли, память о подвиге остается такой же незыблемой, как сам гранит. Наш норматив предлагает к посещению не только те мемориалы и памятники, которые у всех на слуху, а и те, что скромно стоят в ожидании тех, кто чтит и помнит. С вами был Дмитрий и новый маршрут под названием «Звезда Победы». Ждем новой встречи с нашими слушателями в следующей программе «Ровных дорог и попутного ветра».
8: Мотонорматив «Звезда Победы». Проект Дмитрия Платонова. Город-герой Москва. Подробности в интернете.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
7: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1917 году по предложению военнослужащей Марии Бочкаревой формируется первый женский батальон смерти. В обращении Московского женского союза говорится: «Ни один народ в мире не доходил до такого позора, чтобы вместо мужчин-дезертиров шли на фронт слабые женщины. Женская рать будет той живой водой, которая заставит очнуться русского богатыря». Вместо кокарды на фуражках женщины носили изображение черепа со скрещенными костями. Всего было сформировано два женских пехотных батальона смерти и несколько команд. В них было более 3000 женщин. Один из этих батальонов оказался в числе последних защитников Временного правительства в дни Октябрьского переворота в Петрограде. Стоит отметить, что верховный главнокомандующий Алексей Брусилов к этой идее отнесся настороженно, полагая, что сидеть в окопах и кормить вшей все-таки не женское дело. Однако и запрещать их создание не счел возможным. Формально женские батальоны были распущены большевиками только в январе 1918 года. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, ну а можешь какие-то обозначить примерно цифры? Ну, хоть чуть-чуть.
2: Ну, давай, да, пример. На 30-е колесо резина стоит от 1600 до 2500 долларов.
1: Покрышка.
2: Да, и это не наша цена, это цена в США, страховщик США. Это прям очень чувствуется. 30-го я не нашел в России. 26-е, да, еще возможно.
1: То есть ты хочешь сказать, что есть люди, которые не боятся на всем этом ехать, несмотря на то, что у нас разбросаны по городу всякие ужасные винтики, болтики, которые могут проколоть это дорогостоящее колесо и...
2: Ну, Саш, смотри, я сам езжу каждый день практически, если даже не каждый день, на подобных мотоциклах. Почему? Потому что круто, ты же едешь, ты кайфуешь от этого. Ну, проколол колесо, ну, бывает, что поделать. Вот, к примеру, из совсем недавнего случая. Два стрит-глайда у нас купило два разных человека. На одном сделали шинку, потому что человек захотел прям новую-новую резину. 50 километров проехал, всего лишь 50, и пробил заднее колесо. Мы из колеса у него достали такую здоровую железную планку, там, ну, все, резина просто под замену. Это же не зависит от того, какое будет колесо.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль Baltic Rally с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России «Туризм и гостеприимство», президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и личного губернатора Александра Дозденко. Мотоклуба «Дом». Титульный спонсор «Третий парк». Категория 6+.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
4: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
5: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
6: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
7: Добрались все-таки до Смоленска.
8: Мотогруппировка «Скототуризм».
9: Это Илья Шанин.
10: Это Антон Тульский у микрофона.
11: Дмитрий Васильев.
12: Поближе Лефис Болгар.
13: С вами Олег Капхай.
14: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
15: Прямо даже это
16: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
15: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там там дорога будет.
16: А дальше
17: не катается. Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
1: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Группа «Битлз» на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
3: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
4: Как появляются звезды? Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
0: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио. Моторадио. Your favorite rock.

Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Почему это важный момент? Почему вы вообще на это тратитесь и вкладываете усилия? Чем важно вот это препати? Ведь все равно будет завтра все, те же люди тоже. Или какая-то тут интимная обстановка больше как-то? Поясните.
2: Ну, во-первых, мотоциклисты любят общаться. Они приезжают на фестиваль и общаться. И общаться все 4 дня в одной обстановке, их немножко уже где-то даже тяготит. И мы поэтому стараемся во время фестиваля делать мотоциклетные прогулки, которые есть, мотоциклетные парады. И вот это припати, оно не на фестивальной площади, а мы каждый год пытаемся в разных местах делать. Иногда повторяемся. Мы этим пытаемся показать интересные места вокруг Выборга. Например, несколько раз мы делали припати прямо на территории Выборгского замка. Лавала – это один из красивейших мест отдыха и яхт-клуб. Там можно отдыхать, останавливаться с семьями. Там есть коттеджи, там есть гостиница. И он находится прямо на крайнем месте Саминского канала.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.

0: Друзья, я президент мотоклуба Fate Masters MCC Валера Сильвер. Приглашаю вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest, который пройдет 26, 27, 28 июня в городе Гдов на базе Устье Бич Резорт. Вас ждет 2 дня шикарного лайнапа. В хедлайнерах Нагард и Рам Проджект из Сочи. Возможность обнять старых друзей, а также поучаствовать в лотерее и выиграть главный приз – мотоцикл. 26, 27, 28 июня, город Гдов. Мы вас очень ждем.
1: Аналисты финансовые ассоциации.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1917 году по предложению военнослужащей Марии Бочкаревой формируется первый женский батальон смерти. В обращении Московского женского союза говорится: «Ни один народ в мире не доходил до такого позора, чтобы вместо мужчин-дезертиров шли на фронт слабые женщины. Женская рать будет той живой водой, которая заставит очнуться русского богатыря». Вместо кокарда на фуражках женщины носили изображение черепа со скрещенными костями. Всего было сформировано 2 женских пехотных батальона смерти и несколько команд. В них было более 3000 женщин. Один из этих батальонов оказался в числе последних защитников Временного правительства в дни Октябрьского переворота в Петрограде. Стоит отметить, что верховный главнокомандующий Алексей Брусилов к этой идее отнесся настороженно, полагая, что сидеть в окопах и кормить вшей все-таки не женское дело, однако и запрещать их создание не счел возможным. Формально женские батальоны были распущены большевиками только в январе 1918 года. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Санкт-Петербург. Best.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Мария, бывает так, что люди подъезжают, говорят, слушай, мне масло поменять, там, это самое. Я говорю, да, вы говорите, да, конечно. Вот они заходят, смотрят, ой, там женщина сидит. Не, извини, мы дальше. Бывает так? Шовинизм есть такой?
2: Слушайте, ну, определенно, да, есть. Но, конечно, мы с таким не сталкивались, но знаю, что в мотомире это все еще есть. Кстати говоря, вы сказали, что у нас много брендов. Мы еще с Бендой и с Мотомарине подписались, на секундочку.
1: А, то есть еще больше стало, да?
2: Еще больше стало, да. И еще по эндурикам у нас классные Окса Моторс появились, так что все эндуристы, давайте к нам. Вот. А по поводу шовинизма, нет, у нас очень классная аудитория, замечательные клиенты, мы безумно рады, что к нам едут такие люди, потому что, во-первых, это формат душевности, да, то есть они приезжают, понимая, что как мы с ними общаемся, как мы для них стараемся, выявляем какие-то предпродажные, в том числе, проблемы, и их устраняем, и люди, ну, прям остаются с нами, рекомендуют, очень классно работает сарафанное радио, вот, так, чтобы разворачиваться, кто-то уезжал, видя женщину, нет, знаете, чаще всего обратно возвращаются, и очень хорошо, и между ТОшками в том числе, так что здесь играет обратную роль.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: Моторадио представляет Soundcheck.
1: Привет, ребята! Вы слушаете радиостанцию Моторадио в эфирной студии. Александр Цыпин, как обычно, по пятницам в это время. И сегодня мы с вами опять будем слушать новую, замечательную, я надеюсь, музыку в нашем рок-формате. И начнем мы, как всегда, с музыки трэш, хардкор, метал, кор и прочее. И сегодня первым треком пойдет композиция от французской хардкор метал группы из города Тулузы под названием Black Knives, ну, Knives, ножи, как вы понимаете. Давайте насладимся. И еще раз здравствуйте.

Вы на волне радиостанции Моторадио. Группа Black Knives, то бишь черные ножи, с композицией Won't Subside. Французские хардовые рокеры, по-моему, в отличной форме. Хотя чувствуется, что волнуются по какому-то непонятному поводу. Следующая группа такая же нервная и называется... Где-то у меня? И называется «Гидеон».

Вот такие тревожные парни, и альбом называется, это маленький EP, который содержит 5 треков, но они по своей тяжести забивают всю дискографию какого-нибудь Modern Talking. Американская команда, считающаяся, ну, одной из самых тяжких, как пишется о нем в мировой сети, одна из самых тяжелых современных американских металкор групп. Основан в 2008 году коллектив в городе Таскалуса, штат Алабама.

ну и так далее. EP называется 4 на 4. На обложке нарисован большой такой фуд-трак, или как он, не фуд, конечно, ну, в общем, огромный внедорожник на гигантских колесах. Что-то явно символизирует неизвестное нам. И еще один коллектив Shadow Clad с одноименным треком.

Ну и так далее. Венгерская команда Shadow Clad из города Будапешт, который почему-то даже пишется, что это центр вообще-то подобной венгерской тяжелой сцены. Город Будапешт, где появились такие известные коллективы, как Ectomorph, Blind Myself и AVS. Ни одного не знаю. Также тут сообщается, что если вам нравятся группы типа Gideon, которая только что звучала, Lamb of God и прочие, то это то, что нужно вам для увеличения, так сказать, кругозора в этой музыкальной формации. Ну, а мы с вами переходим в блюзовую музыку, отслушав, наконец, тяжкое, и переходим к легкому.

кто же это такой замечательный блюзовый товарищ? Зовут гражданина Хэрол, в скобочках Янг Релл, Дэвенпорт, молодой американский блюзовый музыкант из штата Миссисипи, гитарист, губной гармонист, певец и автор песен. Новый альбом вышел также на этой неделе, трек с него под названием «Fatherless Child» мы с вами и послушали, можно сказать. «Fatherless Child» — это бедный, несчастный ребенок без папы.

Американская команда, группа из города Денвер, штат Колорадо, основанная в 2012 году под названием Хэмбис. Прямо сейчас мы ее и слушаем. Трек называется Dilded Chambers. Тоже новый альбом, естественно, текущей недели. Считается, что коллектив работает в формате Epic Doom Metal на волне Моторадио. Следующая группа называется «Цифра 11», а именно «11-я теория». Ну, стоит ли говорить, что все это абсолютные новинки недели? Наверное, это следует, так сказать, из всего, из всей философии передачи.

Обозреватели сравнивают эту команду, напомню, что называется группа «11-я теория» с творчеством Теслы, Линч Мопы и Батчберри. Ну, а мы с вами отметим, что сегодня, например, Тесла у нас будет. Будет у нас сегодня Rolling Stones, группа Мюрат великолепно и даже Барри Манилов. Но все это в соответствующее время, согласно заранее купленным билетам. Треки расставлены, ну, как мне кажется, согласно логике определенной рок-программы. А мы переходим к следующему треку. Группа называется Turn Back Time. Верни время обратно.

Ну, прямо Ван Хален какой-то. Turn Back Time называется команда. Композиция Fight. На волне радиостанции Моторадио в сегодняшней программе. Я сразу напомню, друзья мои, пока не забыл, что все наши передачи, они есть в подкастах, которые находятся очень несложно. Было бы желание. В любом поисковике набираете фразу «Моторадио подкасты» или наоборот «Подкасты Моторадио». И обязательно попадете прямо сразу первая выдача. Это как раз наши вот эти профайлы, где можно подписаться. В зависимости от того, на какой платформе ваш смартфон, на Android или на Apple, можно там какие-то уже решения принять самостоятельно. Но самое главное, что все это везде есть. Никаких сложностей в поиске нет. А также в каждом подкасте музыкальном есть трек-лист, где написаны буквами имена музыкантов, и можно уже самостоятельно поискать дальше их музыку и приобщиться к творчеству. Это, так сказать, в порядке напоминания. Но, кроме того, также хочу напомнить, что в связи с перерывами в работе мобильного интернета, имейте в виду, что есть так называемые белые списки. В них всегда отображается, например, социальная сеть ВКонтакте. В нашей группе ВКонтакте прямо в закрепе, прямо на стене, сверху. Не промахнетесь, увидите сразу. Есть такой... такой баннер, такая большая такая кнопка, зона прямо, куда кликаете, и там написано, что это прямая трансляция аудиопотока нашего, и можно слушать оттуда, прямо кликнув, так сказать, туда, начнет играть музыка, есть РДС, написано, кто звучит сейчас и прочее, прочее. То есть довольно-таки удобно. Кроме того, слушается это все при выключенном экране смартфона. То бишь, ну, прямо вот не тратится, так сказать, подсветка экрана, никакая батарейка. В общем, довольно удобно. Хоть, конечно, и не совсем удобно. Но будем надеяться, что проблемы с интернетом будут потихонечку как-то решаться, и все будет хорошо. Мы идем далее. Любопытный проект под названием «Savage Gentleman» на волне нашей радиостанции.

самую классический замечательный блюз-рок, группа Savage, Gentleman, опять-таки американская, совместный проект опытных музыкантов, вокалист Рон Янг и гитарист Рич Томас, вот такие два товарища, которые, как сообщается, еще в 80-х вместе поигрывали в нью-йоркской группе The Kingpins. И вот спустя десятилетия записали новый альбом, чему мы, конечно же, рады за музыкантов.

Группа называется через слэш полосочку, черточку, Zen Cody. Это шведско-американский хард-рок глэм-метал проект. Вокалист Зинни Джей Зан и гитарист Хэри Коди, которые были бывшими участниками культовой группы Shotgun Messiah. И вот, как сообщается, после более чем 30 лет разлуки музыканты вновь объединились и записали новую пластинку. Композиция называется «Ругательством Damn» на волне радиостанции Моторадио. Далее пошли музыканты известные, совершенно новый клип от группы Hansen, трек под названием «Feeding the Beast».

в чем тут дело? Конечно, продвинутые любители рок-музыки знают, кто такой Кай Хансен. Один из создателей, напомню, европейского пауэр-метала, между прочим, ни много ни мало. Основатель таких команд, как Хэллоуин, Гамма Рэй и многих классических треков в этом музыкальном формате. И вот новый сингл с нового сольного альбома, который будет называться Born with a Hammer, выход которого запланирован на сентябрь текущего года. Ну вот мы с вами слушаем такую, ну, по-моему, чудесную композицию. Ускоряться начинаем, чтобы успеть неуспеваемое. И Rolling Stones с очередным синглом под названием In the Stars.

А, да, вот идут уточнения, что сингл уже у нас, оказывается, ротируется. Ну, бывает и на старуху проруха. А мы все равно их любим, господи. Человек, огромный рот, Биг Джаггер, всю жизнь с нами. Далее следующим треком идет новый сингл от группы Мюрат. Вот это уже серьезная музыка. Как, впрочем, у Rolling Stones, конечно, тоже. Трек называется «Сквозь времена», «Through the Seasons» на Моторадио, группа Мюрат с новейшим треком.

Сообщается, что это не сюжетный клип в привычном стиле Мюрат, а туровый видеоклип, собранный из кадров европейского тура группы этой весной 2026 года. Композиция «Through the Seasons», напомню, звучит в эфире нашей радиостанции, перекликается с основной идеей альбома – переменами, развитием человека, движением вперед, несмотря на испытания. Напомним, что это метал-группа из Туниса. Еще один известный музыкант Рэйчел Болан с треком «Bridges» на нашей волне. Давайте тоже насладимся игрой великих.

Напомню, если кто вдруг не знает, Рэйчел Боланд, американский музыкант, бас-гитарист, автор песен, один из основателей группы Skid Row, между прочим. 2026 год, первая сольная работа под именем Боланд, он записал пластинку «Gershgirl and the Garden State», ну, наверное, так. Ну, а трек «Bridges» — одна из песен этого альбома. Мы движемся далее, и удивительный музыкант по имени Барри Манилов сегодня с нами. С треком «Nobody Knows My Song» «Никто не знает мою

Пластинка называется «What a Time». Барри Манилов, поп-музыкант, но, мне кажется, вполне себе ложится в наш музыкальный формат. Такой полуфанк, полудиско. По-моему, чудесная композиция. И вообще, на удивление, вся пластинка хороша. А вот еще один тоже восставший из пепла. Хотя нет, наверное, он долго с нами. Коллектив под названием «Тесла».

Ну, отдадим должное музыкантам, которые чудесные просто вот в этом. Я люблю такую музыку, уверен, многие из вас тоже. Мы движемся далее по сегодняшнему треку. Громкая какая группа. Группа Malmö с композицией «The Trond».

так, и хочется сказать, и так далее. Длинный трек, почти 6-минутный, группа Malumes. Даже не знаю, откуда эти ребята. А мы с вами слушаем Can't Buy Me Love. Вот уж из удивительного. Замечательный кавер от группы The Coma Brothers.

и слава богу, что такую музыку до сих пор играют и любят, главное. Ну, по крайней мере, я точно уверен, многие из вас также. На очереди у нас Project K, Emma Lou с треком There

вот такой танцевальный поп-хаус сингл британского продюсера Project K, он себя называет, и вокалистка, британская же певица Эмма Лоу. Также на этой неделе вышла и такая новинка. Сегодня в районе, вернее, в разделе, ну, можно сказать, и в районе неформатной музыки, и эта группа Data Bank A.

такая команда, называется Data Bank A. Композиция Once Again, еще один раз на Моторадио. Брэкстон Кейт дальше продолжает музыкальный час. И вот я уже не знаю, успею ли я задуманное, но будем стараться.

выходила эта композиция синглом, а сейчас вошла в альбом, который называется Real Damn Deal, то есть действительно правильная сделка. Далее чудесный музыкант, мне очень понравилось, хотя есть подозрение, что здесь идет помощь искусственного интеллекта, но это не выясненная ситуация, возможно, просто что-то связанное с идеями по аккомпанементу. Джилл Лейн на моторадио с треком «Leave it all behind».

Движемся, тем не менее, вперед, согласно задуманному, Kevin NGD на моторадио с композицией «Take Your Blues and Go». Как вы догадываетесь, о многих музыкантах я ничего не могу сказать, потому что ничего нигде найти нельзя. Очень много нового, новых музыкантов, новой музыки, новых альбомов, естественно. То есть, вернее, соответственно.

Тоже не очень понятно, кто это, но мне кажется, что кто бы это ни был, по-моему, как хороший человек, я бы вот так вот назвал, играющий подобный такой полуфанковый блюз. «Take Your Blues and Go» называется композиция. А следующий трек от Кида Карлоса Бенда. Вот так вот. «I don't need no doctor» — известнейший блюзовый стандарт.

Как жалко всегда смотреть на часы в такие минуты, когда по моей же, собственно, вине мы не успеваем, друзья мои. Хотя, может, и успеем. Еще небольшой фрагмент, предпоследний трек в формате кантри, Крис Янг с композицией «Dirt and Daisies».

Ну и с превеликим сожалением и этого музыканта мы до конца не дослушаем. А завершим мы сегодняшний выпуск программой, вернее группой под названием «Матадор», две буквы «Т». Ветеранская хард-рок группа из Пуэрто-Рико, основанная в 88 году далеком. Ну и вот новый альбом называется «Три» латинской цифрой. Я прощаюсь с вами до следующей пятницы, друзья мои. Будьте здоровы, красивы и богаты. Счастливо. Моторадио любит вас.

0: Всем здравствуйте еще раз. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии появляется организатор удивительного субкультурного рок-фестиваля, руководитель рок-клуба СПБ Александр Городилов. У нас в гостях традиционно каждое лето в это время, в эти дни. Саша, здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте, уважаемый Александр. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Как ваши дела?
1: Дела замечательно. Пришел не только прорекламировать фестиваль,

0: поделиться радостью и выразить еще вам лично большую благодарность. Да, уже второй фестиваль.
1: Да.
0: Второй фестиваль у нас поддержит.
1: Давайте экономим время и действуем согласно общепринятым канонам. Сначала, для начала, что такое фестиваль «Сердце столицы»?
0: «Сердце столицы» — это субкультурный фестиваль, в котором принимают участие не только рок-музыканты, соответственно, которые радуют слушатели и зрители, но и другие субкультуры направления, то есть байкеры, соответственно, мотоклубы, с которыми мы партнерим субкультурные. Эта субкультура считается реконструкторы, фаерщики, это тоже субкультура, соответственно, и другие разные направления, течения людей, которые, в принципе, занимаются все, что связано с субкультурами, то есть в сфере культуры. И поэтому, в принципе, он обозначен как субкультурный. Но сердце столицы – это то сердце, которое бьется в груди каждого участника, включая и зрителя. И мы пытаемся эти сердца объединить.
1: Как-то издалека так вообще заходим, честно говоря. Ну, почему бы и нет, в конце концов. Субкультура. К субкультуре относятся много перечисленные уже. Вот Александром только что. Но есть еще и много всякого разного параллельного. Есть готы какие-то, есть татуировщики, есть, ну, что там у нас в субкультуре. Имеется в виду, наверное, скорее ближе к андеграунду какому-то, да? Вот туда все-таки. Потому что не о пианистах, не об опере, не о балете речь идет, а о такой хардкоровой такой штуке, да, в основном.
0: Да, та субкультура, которая ближе к рок-индустрии, соответственно, у нас как бы там еще и получается и косплееры, соответственно. Ну, вот, например, у нас достаточно интересно в этом году получается, то есть мы делали до этого фестиваль «Умбл лесной», а теперь мы делаем его, миксуем в городе, да, в центре, ну, поселка Морозово. И получается он уличный. Достаточно сложный фестиваль, но при этом у нас еще и кузнецы там. Это тоже как бы некая субкультура.
1: Тоже субкультура, ну что ж ты молчишь-то.
0: Косплей, да, фаер-шоу. То есть, ну, в таком формате, да. И мы людей объединяем. И фестиваль же создается людьми. Люди — это и есть как бы участники и партнеры. Это и есть сам, по сути, это и есть фестиваль. А то, что мы его обозначили субкультуру, мы просто придали некий смысл, замысел, значение. И, в принципе, поэтому мы его назвали «Сердце столицы». То есть задумка такая — объединять людей. Вот так, наверное, скажу про фестиваль сам.
1: Давай, я буду предполагать, а ты меня будешь поправлять.
0: Давайте.
1: Значит, огромное поле, огороженное ОМОНом. Значит, стоит рядок туалетов, как обычно, стоит скорая, стоит МЧС какой-нибудь. Огромная сцена. Стоят в очереди музыканты туда, согласно таймингу. Ну, примерно хотя бы, ну, что-то есть похожее в этом?
0: Теперь, если вдаваться в подробности фестиваля, то есть у нас получается, спасибо сразу скажу ДК Морозову, Александру и Наталье Барановой, потому что они перекрыли очень многие вещи. Фестиваль в основе-то создается собственными силами. Да, есть поддержка администрации, фестиваль белый. У нас там будет полиция, у нас там будет медицина, у нас там будут туалеты, соответственно, и территория в центре, она огорожена, она в парке будет происходить. Это достаточно очень интересно. И музыканты, и кто туда приезжает, соответственно, именно наши партнеры и наши участники, если у них есть желание, они могут переночевать ДК. Ну, там, при условии определенных, взять с собой там спальные мешки и тому подобное.
1: Давай еще раз тогда. Поселок Морозово?
0: Поселок Морозово.
1: Это где?
0: Это Всеволожская область.
1: Так.
0: Так, поселок имени, да, поселок имени Морозова, так и называется. От Дебенко ехать на 511, там, соответственно, автобус, он прямо идет, очень удобно. Также можно остановиться на 27-м километре на электричке с Финляндского вокзала, вроде Слажского, и все.
1: Ну, это близко от города?
0: Это близко, на машине час езды. До этого фестиваль был 3 часа езды, но люди приехали.
1: То есть вы подбираетесь поближе к географическому центру города нашего?
0: Вообще, на самом деле, у нас тут небольшой эксперимент. То есть мы впервые, ну, и они впервые вот такой формат делают. Да, есть фестивали где-то вблизи, в каком-то формате, да, которые устраивают. Но здесь мы сделали эксперимент, потому что фестиваль вообще делается в день города поселка. То есть мы поздравляем людей с Днем города, соответственно, и делаем фестиваль «Сердце столицы», который приобщен к этому. То есть это такой достаточный эксперимент, и мы, если все удачно получится, я уверен, что удачно получится, потому что объем фестиваля достаточно высокий, по участникам уже и по интересам людей. И, соответственно, да, в таком формате мы делаем первый раз и Дню города приобщаем, так сказать, культуру, субкультурное направление.
1: Слушай, а то, что подальше от города, от жилых районов всяких городских, это как бы плюс, да? То есть можно и музыку погромче сделать, и никому не помешаешь, так я понимаю, нет?
0: Вообще интересно получается. Это будет в парке, но парк находится в центре как раз поселка. То есть это в жилых массивах все находится. И, конечно, так мы делаем это для людей, которые, ну, в области находятся. Основная ставка — это, конечно, область. Но музыканты с Санкт-Петербурга приезжают. То есть 22 команды, и одна команда из них с Петрозаводска, то есть музыкантов. Вообще хотел бы еще поблагодарить людей, которые у нас там принимают. У нас там находятся партнеры, байкерские клубы. То есть если мы говорили, что на том фестивале у нас было 4 байкерских клуба, то на этом получается 8. Сегодня вот я с двумя мотоклубами как раз разговаривал. Кто это у нас? Это гардсмены, опричники.
1: Так, знаем.
0: Знаете.
1: Да, конечно.
0: Шарс, МС, мотоклуб.
1: Да.
0: Северный человек и белые ходоки. Это те люди, которые, те клубы, которые были на том фестивале и остались. То есть если они остались, соответственно, мы вызываем внимание. Теперь к нам присоединились как партнеры, и с ними мы сейчас тоже сотрудничаем. Это Old Heads Ленинград, MC. Потом Штрафбат. Штрафбат будет вкуснотищу делать. Потом вот буквально недавно к нам еще присоединился Wolf School MC и Easy Riders.
1: Прямо, вот. Прямо целый набор.
0: Да, да, уже 8. Да. И задача-то какая? Не просто, например, чтобы они, ну, например, сделали своим участием только показать себя, да, допустим, приехать и все, да, допустим, нет. У нас задача, то есть мы, люди выходят на сцену, представители клубов, делают приветственное слово, соответственно, после этого дают интервью небольшое, далее делается в центре парка, так сказать, можно сказать, инсталляция из мотоциклов, да, там с флагами и тому подобное. И люди могут не только сфотографироваться, а подойти еще пообщаться. То есть он еще такой познавательный, потому что мы столкнулись, честно признаюсь, то есть с тем, что есть некие стереотипы, что рок одно, там байкеры другое. Люди не знают, много кто в области, что это. И были некоторые сложности. Но мы пошли на эксперимент, и достаточно все интересно удается. И проявляется внимание, и люди проявляют внимание. Так что, да, стенды будут от клубов, и к ним с ними можно будет пообщаться. Так для чего это вообще все делается?
1: Вот именно, я все хотел спросить.
0: Да, для чего это все делается? Делается для всего, что в области, да, допустим, мы почему заинтересовались областью, хотя первый фестиваль мы делали в Санкт-Петербурге, он такой был небольшого формата, для того, чтобы люди знакомились с субкультурными данными направления, чтобы изменилось мнение. Да, то есть рок-музыка есть разная, да, а мы постараемся качественный рок. Мы хотим показать, например, качественное субкультурное направление, чтобы люди пообщались и поняли, что это не так страшно, потому что есть стереотип какого-то страха. Это я говорю вам честно, с чем мы соприкоснулись с областью. И поэтому ознакомительная цель и обучающая. Кто-то может действительно посмотрит и станет, сядет на мотоцикл, кто-то станет музыкантом, кто-то станет поэтому, то есть,
1: а кто-то прямо на будучи уже на мотоцикле, еще и музыкантом станет дополнительно.
0: Да, то есть это дело, мы просто объединяем, наша цель оставить некую историю, в которой было бы просто хорошее какое-то предисловие из результатов дел. Вот и все. Наверное, вот в таком формате он и задуман, и с такой целью делается. И уже скажу, так как у нас в чате рок-клуба примерно, ну не примерно, а 230 человек, я не буду говорить, кто это за люди, это в основном все из Петербурга, это музыканты, но мы хотим вывести наш рок-клуб на некий новый уровень, не когда это будут членские билеты и тому подобное, а я пишу сейчас устав. Он будет частично.
1: То есть это уже сама организация будет несколько причесываться, да, трансформироваться.
0: Трансформироваться. Так. Это ноу-хау. Я не осведомлен, что где-то еще это есть. Возможно, есть, но не слышал. А рок-клуб оденет жилетки с цветами. Но это будет трансформировано в формате музыкального клуба. Я почему об этом сейчас заявляю? Потому что я, в принципе, уже у нас будет собрание в августе, и об этом уже будет идти речь.
1: То есть у вас могут быть буквы Musicians Club, например, да, MC, и тогда могут быть вопросы от больших клубов, что это у вас на жилеточке?
0: У нас будет медиа.
1: А, ну вот этих букв не будет, да, будет. Нет, более так понятно.
0: Да, и трехцветка, конечно, то есть с учетом некоторых факторов, чтобы это не вызывало какого-то недопонимания и неприязни, мы, конечно, я в этом уставе стараюсь какие-то вещи прописывать так, чтобы это было, шло как-то параллельно и не вызывало какой-то дискредитации или, например, какого-то, ну, недовольства. Но посмотрим, как это пойдет, и нужно пробовать.
1: Окей.
0: Это один из выходов.
1: Возьмем паузу музыкальную. Напомню, Александр Городилов, организатор субкультурного рок-фестиваля «Сердце столицы», который пройдет у нас
0: 27 и 28 июня.
1: То есть на следующей неделе.
0: Да, в поселке имени Морозова, в площади культуры, в парке. Там будет круто.
1: Окей.

0: Александр Городилов, мы беседуем здесь вне эфира об этом замечательном начинании, которое называется «Рок-клуб СПБ». И ну вот я спрашивал, Саша, можешь сказать в эфире в прямом, есть у нас ленинградский рок-клуб, известный всем, ну, такое старое такое объединение, доисторическое еще, времен Цоя, там, вот этих всех дел. А у вас, получается, со схожим названием, в общем, такое сообщество, которое, ну, похоже по звучанию, да. Вот как ты с этим живешь?
1: Ну, название, оно просто у нас более современное, так как мы более молодые, так сказать, и мы явление такое, так сказать, не с того времени, да, то есть мы, вот поэтому мы назвали СПБ, то есть, но мы, так как мы в Санкт-Петербурге находимся, соответственно, да, вот мы назвали рок-клуб СПБ, ну мы рок-клуб, да, в Санкт-Петербурге, ну, придали этому название, это у нас, да, действительно объединение людей, соответственно, и вот тут мы планируем, ну, как бы, не только развиваться, да, в разных направлениях, но и стараемся объединяться. Если будут какие-то предпосылки сотрудничать с ленинградским рок-клубом, да, хотя некоторых людей я оттуда знаю, то есть, да, мы не против.
0: Но они не приходили к тебе, там, поздно ночью, стучали в дверь и говорили: «Саша, срочно меняй название, пусть это будет, там, рок, там, что-нибудь, но только не клуб». Нет, не было претензий.
1: А как мы не клуб? Мы клуб. Мы клуб. То есть, как бы, если бы, конечно, мы бы не были, да, объединением музыкантов.
0: А вы не хотите с ними объединиться вообще, чтобы у нас был петербургский рок-клуб некий, где были бы все, и как бы и старое поколение, и молодое, разве ведь философия в этом, даже фестивале твоего, объединять людей, правильно?
1: Вы знаете, музыканты, что у них, что у нас выступают, просто у нас свой вектор задумки, у них свой вектор, если есть моменты параллельное сотрудничество или совместного сотрудничества, мы сотрудничаем, ну, просто так как мы уже образовались, и у нас как бы со своими предпосылками идем, да, в свет,
0: С какими, Саш? Вот в чем задача клуба и как это работает? Какая-то сцена, какие-то регулярные концерты, или, может быть, регулярные собрания, или, может быть, вы запускаете какой-нибудь лейбл звукозаписи, или у вас идет отслушивание молодых музыкантов. Ну, слушай, огромный фронт работы может быть вот такого объединения. Что вы планируете делать?
1: Ну, так как мы молодой, нам только третий год, то есть сама задумка, во-первых, сначала объединить музыкантов, да, то есть как их объединить, долго думал, то есть, да, мы там и отборочные делали, мы там мероприятия какие-то делали, и благотворительные мероприятия делали, но к чему я пришел и что может сподвигнуть большему развитию, это вот через устав в это направление, и мы хотим, ну, так как это ноу-хау, и мы ноу-хау, мы пытаемся вот в это направление сейчас втиснуться и объединить себя другие разные субкультуры и направления. То есть у нас клуб, то есть может будет вступить не только музыкант, допустим, по задумке, да, ну, вот я расскажу некую маленькую тайну, да, но человек, например, технически чем-то занимается, у нас есть...
0: Ну, скажем, звукорежиссер, да, или там какой-нибудь...
1: Да, но он не музыкант, но он может вступить, он может помочь, так же, как техническая, это техническая часть, то есть, если он меломан, да, если он входит вот душою, да, в субкультурное направление или, например, какую-нибудь позицию, связанную, например, там, с той же реконструкцией, да, образно, но при этом эта реконструкция, например, сделает нам какой-нибудь там стенд, и в этом стенде, например, что-то будет связано с руком, а почему бы нет, то есть у нас вот такие задумки, как это будет получаться, насколько это получится, об этом это покажет время. Это покажет время, потому что здесь не предугадаешь.
0: А что дает членство в клубе там, члену? Вот пришел в булочную, огромная очередь, он показывает удостоверение, сказал: «Я музыкант, я член рок-клуба СПБ, мне нужна булка, батон быстрее, потому что у нас концерт».
1: Или а, я... вот и, а вот именно, что у нас не будет членских билетов, а у нас будет нашивка. Когда он заходит,
0: нашивка, хорошо.
1: Когда он заходит, да. И он его видит, разные люди, а в этих разных людях может находиться и музыкант, и технической части, и какой-то творческий человек, да, образно. Он это видит, он подходит, интересуется, и у них, короче, контент, соответственно. Что ему дает? Это знаете, не нужно делать афишу, ты уже афиша, но ты еще, соответственно, при этом, ну, ответственен, да, ответственность тут есть, да, то есть мы сразу понимаем, что если здесь люди, которые рядом с нами, они уже ответственны, да, за что-то, то есть, ну, об этом говорить не нужно, это все прекрасно понимают. А второй момент, то, что это единственный вектор развития, где люди могут другу реально помогать от души. Не как, и да, конкуренция, она всегда будет, и какую-то, ну, конкуренцию как-то в сторону делать, сестринство, братство, то есть такая задумка. Поэтому мы просто взяли свое направление, в этом направлении двигаемся, создали свой фестиваль, он уже третий, и, соответственно, на этом фестивале очень много сейчас всего и, ну, развитие. У нас есть фестиваль, да, с этого. Если у нас получится сделать свой лейбл, мы можем, будем делать лейбл. Просто не хватает рук. Не хватает рук, не все так красиво и гладко, как идет. Но, по крайней мере, мы делаем поэтапно. Насколько это и как это будет развиваться, куда нас заведет, тут уже, ну...
0: Посмотрим, что да, называется. Да, поглядим.
1: Не приугадаешь.
0: Давай обратно о фестивале. Значит, добраться можно. Тут, я смотрю, если будет 8 мотоклубов, они приедут наверняка там с какими-то своими там друзьями, там девушками, семьями. То есть это будет вот целая какая-то такая кучка приобщенных именно вот к мото. А остальные что-то планируется у тебя? Какие-нибудь, ну, например, вот будут кузнецы, да? Может быть, есть какое-то глобальное объединение, там, кузнецы Раша. Может быть, от них делегация будет. И так вот по всем вашим этим направлениям будут какие-то люди, ну, вот приедут, например, только те, кому не интересно. Это вся музыка. А вот кузнецы интересны. Вот они, вот а там отдельной какой-то кучкой. Другие приедут какие-нибудь, вот они любят людей, которые делают матрешки, там, творчество народное. Вот они там тоже какая-то своя. То есть у тебя будет вот такой винегрет, салат такой из людей, разных совсем. Правильно я понимаю?
1: Да, все верно.
0: Кому-то можно уже назвать, что будет там представитель вот такой гильдии, там какой-нибудь там людей, которые отливают колокола, например.
1: Слушайте, нет, но я не думаю, что у нас какие-то гильдии будут. Может, они называются как-то гильдии, но они у нас просто называются кузнецы, да, там, например, ювелирная там, мастерская,
0: Evil Factory. Что тем, кто слушает, и кто вот именно вот в этой там в кузнецах, вот для него это представляет интерес. И если он услышит сейчас от тебя, что у нас будет там какой-нибудь самый главный кузнец всея Руси, и люди, конечно, пойдут на таких людей, ну, как-то больше интереса. Я вот в этом ключе и интересуюсь.
1: Ну, это не такой уж большой фестиваль, чтобы, наверное, там гильдиями объединялись. Но, соответственно, если там будут кузнецы, человеку интересна кузня, а там будут разные мастер-классы, и там у нас будут мастер-классы не только для взрослых, да, но и для детей. То есть мы запланировали делать фестиваль в рамках семейного формата. То есть где и детям, и можно приехать семейно и отдохнуть, соответственно. Сделать там монеточку какую-нибудь, сделать там брелочки там для себя. Посмотри, как это делается. Там кожевники у нас будут. Соответственно, там можно сделать кожевников. Там вселенная бункер 223, допустим. Там косплееры. Можно подойти там к стенду, поинтересоваться, что это такое. Ювелирная мастерская, вот Evil Factory, еще раз повторюсь, она у нас разыгрывает 4 изделия из латуни посеребряные, то есть серебряные. И,
0: это, такие уникальные получаются.
1: Да, два мужских и два женских кольца. Мы очень будем стараться в этом фестивале, вот, кстати, вот подумайте об этом, люди, разыгрывать побольше подарков для народа. Мы хотим работать с аудиторией. То есть, но во время чека групп. А когда это будет интересно, а когда сами группы играют, соответственно, интерактивы какие-то, где-то что-то происходит, но в основном ориентир на сцену идет. То есть будет очень много розыгрышей на самом деле, и группы будут идти нон-стопом. То есть
0: какой-то будет глобальный какой-то конкурс, прямо сразу заявленный, для тех, кто съест больше всех пиццы, выпьет больше всех пива, и будет при этом еще какое-нибудь условие в конце нашего фестиваля. У нас будет объявлен призер самый там какой-нибудь, мы дарим ему мотоцикл. Вот многие, знаешь, на байк-фестах так
1: оживляют. Если так сказать, что все к концу и приедут. А я скажу вам больше. В течение всего дня, начиная с 13.00 до 21.00, между группами постоянно будут разыгрываться подарки. То есть между чеками групп. Что в субботу, что в воскресенье с 12 до 18 будут постоянно разыгрываться разные призы с народом. Народу. Поэтому туда не просто стоит ехать. И вход свободный. Свободный вход. Ни за что не нужно платить. Только за свое удовольствие. При этом. При всем.
0: Давай тогда о главном. О еде. Можно что-нибудь будет там съесть?
1: Да, штрафбат приготовят очень много интересного.
0: Они кашу, как всегда, плохо.
1: Нет, они там задумали, я не буду все рассказывать, но не они надо, задумали вкусняшки, да. Uh-huh. У нас там будут определенные фудкорты, то есть точки стоять, где можно попробовать.
0: Можно
1: разного.
0: Пойти за деньги, купить да? гамбургер да? какой-нибудь, да, что-нибудь.
1: Да, и это не будет очень дорого. Потому что мы заинтересованы для того, чтобы люди могли себе позволить купить, покушать и отдохнуть. Отдохнуть и чему-то научиться.
0: Давай обучиться. Еще раз. Угу. В следующие выходные, в субботу,
1: да.
0: Вы садитесь в автомобиль, едете по определенному маршруту да. в поселок имени Морозова.
1: Всеволожская область, да.
0: Это не область Всеволожская, это Всеволожский район.
1: Называется. Район.
0: Да,
1: район.
0: Область, это у нас такого нет субъекта. Ну, впрочем, угу. может, у вас, у рок-н-ролльщиков
1: у нас по-простому.
0: Своя география. Вот, и если вы туда приезжаете, будет некая парковка, наверное, можно поставить машину и пойти походить по этому полю. Это, угу. Или это будет. А это же парк.
1: Это парк, это будет в центре, да. Ну, смотрите, у нас получается.
0: Запарковаться есть где?
1: С мотоциклистами у нас, так как это субкультурное направление, у нас будет определенная парковочка.
0: То есть прямо там.
1: Ну, просто определенно выделена парковка. То есть, есть те, которые партнеры. Да, они будут в центре, да, стоять с флагами, стендами и тому подобное. Но так как мотоцикл это красиво, а мы, те, кто приедут, соответственно, тоже сделаем определенную парковочку. А машины, вот с машинами я не знаю, какое количество народу, потому что у нас только, я не знаю, у нас артистов, наверное, 250 человек. Совсем, я если говорю, кто там вообще принимает участие, музыкантов там примерно около 150 и полетели все, кто, ну, интерактив. А как это получается? Это наши друзья. А наши друзья, они, соответственно, для них будет угощение, соответственно, и... они будут, например, находиться в ДК. То есть мы объединяемся. То есть все те люди, например, вечером вот объединяются.
0: Ты все время говоришь, что ДК, ДК. То есть там есть Дом культуры,
1: да.
0: с которым вы договорились,
1: да.
0: что вы там поселите музыкантов очень временно, на одну ночь буквально, да, получается? Да, да, да. И они вам это все разрешили. А там в этом ДК внутри, где там? Там что, прямо в актовом зале где-то там матрасик расстелил или как?
1: Ну, это тайна на самом деле. Некоторые подробности я просто не имею права открывать.
0: И не нужно, конечно, да. но просто чтобы людей не напугать, а то они скажут, ну что, где мы там?
1: Нет, те люди, которые партнеры, я сейчас к чему это говорю, мы для них тоже придумали хорошие условия для того, чтобы мы могли все вместе собраться, пообщаться и придумать еще новые идеи. И поэтому все те, кто смотрит эфир, мотоклубы или какие-то субкультурные направления, можете смело выходить вот на меня, или на рок-клуб СПБ. Потому что партнерство это не то, что мы пытаемся из людей что-то вытянуть. Мы пытаемся с ними что-то сделать. Если человек может нам чем-то поспособствовать, еще раз говорю, это людьми создается, то мы просто объединяемся и с ним что-то делаем. Поэтому я и озвучил тему, что в ДК у нас будет определенная тоже своя атмосфера, где после фестиваля наши партнеры, которые принимают участие, также все вместе отдохнуть. Это не между собойчики. Это общий один стол, соответственно, в котором будут беседы,
0: то
1: разговоры.
0: Большой фуршет, вот да. так можно сказать, да?
1: Да, да.
0: Давай о втором по важности главном. Можно ли будет выпить? И что вы будете делать в связи с тем, что некоторые не знают удержу?
1: Вы знаете, с одной стороны и прекрасно, с другой стороны и чуть-чуть тяжело, то, что все-таки мы же приурочили на Дню молодежи. И что, а второй день – это Алые паруса.
0: Эти... Кстати, да, совсем забыл, да.
1: Но белые ходоки разливное безалкогольное пиво предоставят. Но У нас же есть недалеко и очень рядом залив, пляж. С палатками можно там разместиться, вечер хорошо провести.
0: Выпить своего пива, да, и лечь спать.
1: Да, и приехать на фестиваль. Это если у вас свободные выходные, вы заезжаете туда в пятницу, соответственно, и уже переночевали, все как нужно отдохнули, и пришли культурно отдыхать, веселиться с детьми, заниматься своими интересами, которые вы там увидите на фестивале. Фестиваль прошел с 13 до 21, опять туда вернулись, ночь провели, на второй день к нам пришли, второй день фестиваля до 18, потому что всем на работу, а потом собрались и поехали в город. То есть это очень удобно, у кого дачи, кто решил поехать за город и будет в том районе, это просто идеальный формат.
0: Ну что ж, музыкальная пауза номер 2 у нас на Моторадио.

0: Томас Андерс поднял нам настроение, надеюсь, замечательный музыкант великой группы Modern Talking. Мы продолжаем эфир. В гостях у нас Александр Городилов, организатор фестиваля «Сердце столицы», который пройдет следующие выходные в поселке имени Морозова в Всеволожского района, он все вспомнил, да. А, то есть, получается, там недалеко можно дойти или там доехать на чем-то до пляжа?
1: Да, разместиться и отдохнуть. По музыкантам, кстати, достаточно очень интересный мы формат сделали. А, ну, конечно, мы делали формат еще с учетом того, что не только мы, как рок-клуб, одни решаем, да, то есть кто-то, например, из музыкантов не попал, кто был на прошлом фестивале, есть некие критерии, то есть у нас, мы, так как мы показываем некую культуру, да, в субкультурных направлениях, мы должны ее соответствовать и немножечко поменять мнение, чтобы на следующий год люди еще больше хотели идти, и мы делали, например, в том же месте, у нас просто есть возможность его делать ежегодным, в принципе, в этом и заинтересована ДК, администрация. А так как мы его делаем в формате красивой музыки, хороших людей, да, благодарных зрителей, то у нас, конечно, идет без каких-то политических тем, без пропаганды наркотиков, алкоголя и без мата. Это вот сразу у нас такое табу. То есть,
0: есть какая-то силовая структура у вас, если кто-то не понимает слов?
1: Да, у нас будут.
0: Ну, какие-то дежурные какой-нибудь.
1: Я вам скажу, что у нас там даже Росгвардия будет. У нас там будет полиция. У нас будет серный человек. Мотоклуб, он, соответственно, под эгидой серного человека находится. Даже не под эгидой, а это структурное произведение серного человека, скажу правильно, чтобы не сбивать людей, да, которые тоже как-то присматривают, говорят слово. У нас будет северная община, там, поселка имени Морозова. Ага. То есть у нас получается такое некое объединение, коллаборация людей, да, у нас там будет ЛДПР. Мы не в партии, но они с нами сотрудничают. Я долго просто сотрудничаю, какие-то до этого делал мероприятия. То есть люди разных конфессий, люди разных профессий, люди разных направлений, если мы говорим про партнерство, да, объединяются и делают. Вот этот фестиваль создается людьми, то есть и люди, которые туда приходят и понимают, что, ну, это интересно. Это интересно не только, например, посмотреть, кто-то может, как вы сказали, да, любить кузню, да, а кто-то может ее не любить, да, то есть и каждый себя найдет. И поэтому в этом направлении мы старались максимально расширяться, и это будем расширять. А по музыкантам у нас очень интересный формат. Мы, возвращаясь к теме, у нас будет и панк, и чуть-чуть элементы такого вокального скрима, тяжелой музыки. У нас там будет там heavy metal группы, то есть у нас будет hard. Но при этом это все будет достаточно красиво. То есть абсолютно гранж, там абсолютно разные направления музыкальные. И мы так составили план, да, сценарный, что почему они идут друг за другом, да, и в разных направлениях? Потому что это не надоест. Это будет всегда что-то новое. Ну, в этом тоже, как бы, свои минусы. Музыканты, конечно, молодцы, они нас поддерживают. Это друзья нашего, так сказать, объединения, и те люди, с которыми, в принципе, или на сцене выступали, как бы свой проект «Лекли КТ», но мы уже 2 месяца или 3 не выступаем, только по причине того, что, ну, это занимает кучу времени, очень большой труд. И нужно не забывать, что это мероприятие уличного формата. А это помимо согласования всяких разных, это большой труд размещения людей и объединения. И вот мотоклубы, да, то есть кто-то где-то может словом поддержать, да, там советом. Кто-то может там помочь перевести наш аппарат, да, то есть у нас свой аппарат. Кто-то что-то выставить, то там тир там выставляют, например, белые ходоки. А другие люди там выставляют сент и делают какой-то интерактив. То есть в этом-то и заключается партнерство. То есть мы, еще раз говорю, мы не вытягиваем как партнерство людей, мы стараемся привлечь их, чтобы каждый чувствовал себя частью фестиваля. Поэтому мы приветствуем слово, и будут представители тех людей, которые там, и мы озвучиваем это. То есть, и при этом тогда, когда мы это озвучиваем и когда мы это говорим, люди маленечко расслабляются и понимают, что это свои. И это становится интересно. То есть это фестиваль не формат межусобойчика, фестиваль одна объединяющая сердце, которое бьется всеми участниками, всеми теми людьми, кто тем или иным способом там присутствует, включая зрителя. И вот судя по прошлым фестивалям, это ощущается. А подарки? Подарки от партнеров для того, чтобы зрители поняли, что партнеры уважают не только зрителей, да, и не только фестиваль, а уважают вообще все то, что мы делаем вместе. И из-за этого они, соответственно, пытаются также взаимодействовать с публикой.
0: А что за партнеры-то?
1: Мотоклубы абсолютно, которые я перечислил, все партнеры. ЛДПР Санкт-Петербург.
0: Я думал, скажешь, Газпром, Сбербанк, там что-то такое.
1: Так, таких, да, такого уровня нет, но на данный момент нам хватает и будет хватать те люди, которые сейчас, потому что через разговоры, рекомендации к нам приходят новые люди, и мы с ними объединяемся. И все мы ценим каждого человека на самом деле, каждого партнера, каждого участника. И если это не противоречит, например, каким-то рамкам, которые мы уже выстроили в формате фестиваля, то есть мы говорим, например, что-то, например, если нам не подходит, мы сразу это обозначаем. Но мы открыты, как большое сердце столицы, как фестиваль, открыты ко всем. Так что, смотря это интервью, я говорю, давайте общаться, давайте объединяться. Фестиваль создается людьми. Большим вниманием, чем больше людей будет принимать участие, тем больше будет внимания со стороны. То есть у нас есть на это силы, у нас есть на это желание. Ждем каждого.
0: Практически закончили мы тогда, наверное, эфир. Все сказано, основное, правильно. Как тебя найти, если что?
1: ВКонтакте я Александр Городилов. Есть и много друзей, и много постов. Это не значит, что у меня какая-то есть корона на голове. Я абсолютно спокойный, общительный человек и рад со всеми пообщаться, кто действительно из того, что я сказал, хочет нести свой вклад и быть какой-то частичкой своей истории в нашем действии. Да.
0: Открытая страница, можно написать.
1: Страница полностью открыта, можно написать в рок-клуб. На самом деле есть встреча и ссылка фестиваля «Сердце столицы», туда можно добавиться.
0: Мы разместим, да.
1: Да, можно добавиться, соответственно. И любое субкультурное в рамках андеграунда направление мы его открыто рассмотреть.
0: Нас ребята слушают и в Москве. У нас еще мы сделали тоже пост туда. Оттуда тоже могут, наверное, как-то кому скучно, нечего делать, надоело все местное, можно подскочить сюда. Наверное.
1: Да, у нас даже, скорее всего, и получается. Я просто тайну не хочу открыть. Просто у одного у нас партнера клуба день рождения, получается, в этот день. Ага. И его представители приедут с Москвы. И мы их также размещаем.
0: Все тогда, наверное. Спасибо и удачи. Александр Городилов о субкультурном рок-фестивале, который называется «Сердце столицы», который пройдет фестиваль этот на следующей неделе, в следующий уикенд. Спасибо тебе, Саша, за подвижничество. Напомню, что Александр еще у нас и руководитель рок-клуба СПБ. Удачи, успехов всем музыкантам, всем байкерам, участникам. Большой привет от Моторадио. И я вижу наш логотип, там тоже есть на афише у вас.
1: Да, обязательно. Но мы два президента рок-клуба СПБ, еще есть Семен Красиков, он как раз их
0: тоже сейчас. Большой привет.
1: Да. Спасибо вам огромное.
0: Все, счастливо.
1: И всем, Саша, кто слушал.
0: Удачи, до свидания.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: В следующем году мы покажем новое место. Припати будет находиться в одном из новых уникальных мест под Выборгом.
2: Это секрет. Или будете раскрывать?
1: Нет, ну что, я бы рассказал, потому что, чтобы люди готовились.
2: Давайте, да, хорошо.
1: Я считаю, что мы всегда не скрываем дат следующих фестивалей. Кстати, кто переживает за стоимость в гостиницах, можете уже резервировать подешевле на 27-й год.
2: Да.
1: Даты будут те же. Это будет небольшая деревня Кискеле, в которой уникальный человек, офтальмолог, достаточно богатый человек, который принял решение восстановить уникальную старинную финскую деревню. Вот, он восстанавливает различные копии усадьб, он сделал железную дорогу для трамвайчика. На самом деле нашел, что это самое историческое место и нулевой столб для езды в Европу, то есть для мотоциклистов это тоже интересно. Он варит фантастическое пиво. Теперь пиво Кискеле можно купить в Выборге, и я вам скажу, это топ.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
4: Автоновости.
3: От заголовков к реальности.
5: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области произошло 322 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 24 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибли 2 человека. Ранения различной степени тяжести получили 26 человек, в том числе 5 детей. По мототранспорту за сутки 8 ДТП с пострадавшими 3 человека. Один человек погиб. Ранения получили 2 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В предстоящие выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Возьми с собой Моторадио.

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Слушайте, ну удовольствие такое, но наверняка не дешевое никак вообще. Но при этом спрос, мы знаем точно, что есть на такие услуги. Это говорит о чем? О том, что все-таки мозги у мотоциклистов повернуты как-то вот по-особенному. Потому, ну вот хочется все-таки...
2: В правильном русле, раз у них есть деньги за это платить.
1: Да, то есть люди готовы расставаться с наличностью или там с безналом, но чтобы приехать на тот же Балтик Ралли, действительно на мотоцикле из Петербурга, проехаться по этой чудесной дороге и въехать на рыночную площадь города Выборга и так далее.
2: Если они не могут оттуда уехать, мы можем совершенно спокойно приехать забрать мотоцикл без них.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.
3: Your lifestyle.
4: Your drive.
3: Real rock music.

0: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
4: Моторадио. Classic rock station. We wouldn't remember.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
2: Всем добрый вечер. Вы слушаете радиостанцию «Моторадио». В эфирной студии Александр Цыпин, с некоторым запозданием, но все-таки здесь великолепный Илья Плисов. Илья, приветствую.
3: Александр, привет всем. Добрый уже чуть более поздний вечер, чем мы ожидали.
2: Ну, что поделаешь, да, обстоятельства. Как известно, вы вечерней лошадью прибыли из любимого города Москва в Санкт-Петербург. Об этом речь пойдет, наверное.
3: Ну, будет немножко у нас из первых рук.
2: Да. Ну, а пока анонсируем сегодняшний выпуск. Прошу.
3: Итак, анонс. Цены на бензин растут, а доступность его же падает. Дорожные ямы можно ремонтировать самостоятельно. Водителя не наказали за спасение пешехода. Ездить на мотоциклах ночью запретили, но не везде. Унитаз на колесах приедет к вам в Китае.
2: Ну, мне кажется, замечательный намек на прекрасные различные новые информации. Ну что, поехали, да? Как всегда, начинаем с происшествий, какие, к сожалению, случаются.
1: Происшествия.
3: Ну, что мы не можем обойти на этой неделе? Не можем обойти, конечно, затопление парковок, дворов, торговых центров и вокзала после мощного ливня в Москве. Сильный ливень, обрушившийся на столицу, привел к масштабным подтоплениям в самых разных районах города. В отдельных частях Москвы выпало почти 50% месячной нормы осадков. Ну и наиболее интенсивные дожди прошли в восточном, северо-западном, северном, северо-восточном округах и в Зеленограде. На востоке Москвы воды затопило подземный паркинг в жилом комплексе на Щелковском шоссе 92. АК-1. У нас есть немножко видео с того, как это происходит. Совершенно эпично, как обычно это бывает. Люди ходят, кто по колено, кто по пояс.
2: Стихи родились. Эпично, как обычно.
3: Эпично, как обычно. Можешь тоже записать, будем использовать периодически.
2: А как же, да.
3: Также под ударом непогоды на юге России оказалась Кубань, Адыгея, где 2-3 июля ожидались мощные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром. Кроме того, МЧС на 18 июля отдельно предупреждал о сильных осадках в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, в Ставропольском крае. Я почувствовал себя ведущим новостей погоды немножко. Вот. Пишут, что машины в Москве превратились в подводные лодки. Вот. Есть разные видео, да, как они пересекают эти водные преграды. В общем, кто не посмотрел такие видео. А, кстати, это я.
2: Много потерял.
3: Да, эта неделя мимо меня совершенно прошла новостная, то есть мне пришлось уже ориентироваться. Мне нравится, человек на САПе подъехал к своему, видимо, автомобилю и разговаривает через стекло с водителем. Вот. Есть проблема со всякими гидроударами, кто не знает. Если вы не заглушите мотор вовремя в автомобиле, то...
2: А вот скажи пару слов, пожалуйста. Ну, какая физика процесса?
3: Физика процесса очень простая. Когда вы ездите на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания, у вас двигаются поршни туда-сюда, туда-сюда. В камеру сгорания попадает смесь воздуха с бензином, она там перемешивается, зажигается, воспламеняется и тем самым приводит ваш двигатель в движение. Вот. А если у вас воздухозаборник окажется ниже уровня воды, то туда попадает вода вместо воздуха, и камера сгорания наполняется не смесью бензина с воздухом, а смесью бензина с водой. А вода, как известно...
2: Она мягкая.
3: Она мягкая, но не сжимаемая, как известно нам из детского курса физики, кто не прогуливал до ЕГЭ, а сейчас и ЕГЭ. Вот. И нежимаемая вода при столкновении поршня, сжатии в камере сгорания, разрушает поршень, разрушает шатун, разрушает коленвал. В общем, все там разрушается. Это называется гидроудар, когда поршень со скоростью сотни и, может быть, тысячи оборотов в минуту, да, как у вас двигатель работает в этот момент, он с этой силой, с этой скоростью ударяет о камеру сгорания, и все, у вас там разваливается, и дальше вы чините автомобиль. Стоите в воде и грустите, думаете, а чего же он не заводится? А он не может завестись, потому что все поломалось. Вот такая вот физика этого прекрасного процесса. Поэтому, дорогие друзья, если вы вдруг окажетесь глубоко в воде, вы понимаете, что деться некуда, у вас автомобиль начинает погружаться гораздо выше высоты, например, колес, а воздушные фильтры обычно забирают это вот примерно на этом уровне, то обязательно выключайте свой двигатель, в противном случае вы можете оттуда не выехать никогда на целом автомобиле. Такая вот рекомендация.
2: В прошлой передаче мы говорили о многочисленных пожарах, а в этой передаче мы говорим о многочисленных подтоплениях.
3: Наводнениях, да, у нас то вода, то огонь. В общем, мы проходим все возможные испытания, как водители, конечно.
2: Ну, тем не менее, движемся далее.
3: К следующей новости. Ага. Вот, новость, в общем-то, хорошая. можно сказать, позитивное. Водители, это была женщина, не стали наказывать за спасение пешехода. Если Александр покажет видео, то мы увидим, как женщина на автомобиле Лада Калина едет по дороге, у нее под колесами оказывается, буквально под колесами оказывается пешеход, вне зоны пешеходного перехода, он оказался для нее, конечно, неожиданно, и женщина совершила маневр, она справа его объехала, вот успешно, все оказались живы. Однако в ГИБДД Казани, как это выяснилось, на водителя составили два протокола за нарушение правил расположения на проезжей части, вот, и опасное вождение, и за невключенные поворотники. То есть, когда она объезжала пешехода и спасала ему жизнь,
2: получилось, конечно, опасное вождение.
3: Надо было сначала, да, безопасно его объехать, если это было возможно, и включить поворотники. Вот, в общем-то, дальше произошло обращение, вот депутатский запрос был от Ярослава Нилова. Также личный запрос был от Шумского, это один из таких известных блогеров. В общем, они спросили ГИБДД, а за что, и потребовали ограничения наказания. В общем, в прокуратуре Татарстана оперативно ответили, что протоколы действительно были составлены, но после подробных разбирательств оба дела были закрыты за отсутствием состава правонарушения. Мне, кстати, нравится, вот с чего началось это обращение, вот вообще как формулируются иногда такие документы.
2: У меня перед глазами, да. Я смотрю.
3: Да, да. Что установлено сейчас? Сейчас скажу.
2: Установлено.
3: Да-да-да. Выявлено совершение водителем автомобиля «Лада Калина», это из официального документа ГИБДД, выполнение водителем опасного маневра, создавшего угрозу наезду на пешехода. И вот если вы видите внимательно видео, то тут вопрос, кто кому чего создал. То есть либо маневр пешехода создавал опасность, собственно, самому пешеходу, а тут пишут, что, оказывается, это водитель совершал опасный маневр. Но в тот момент маневр был действительно нетривиальный, маневр объезда, но в конце концов ГИБДД Казани признала, что все хорошо, нормально. И это как раз предмет нашей новости. Водителя не оштрафовали за спасение этой жизни. В общем, все
2: тут
3: хорошо.
2: Интересно то, что вот жалко, я не могу, это, к сожалению, пока что у нас не реализовано, чтобы звук дать с видео. И там таким извиняющимся тоном...
3: Да, инспектор говорит, все нормально.
2: Такой бу-бу-бу-бу-бу, все мы нормально. Отозвали, все, да, мы отозвали. Любим, целуем. Да.
3: Что же у нас, какие еще пара происшествий? Водитель говорит, что автопилот отказал, когда Тесла врезалась в гараж в Редмонде. Это где-то в Америке, наверное. Вот если есть фотография, красный автомобиль Тесла ехал и приехал внутрь гаража. Снаружи торчит только развалившиеся ворота и багажник автомобиля. То есть он въехал туда как следует, оказывается, в штате Вашингтон. Использовал он систему автопилота. То есть Тесла въехала сама. И водитель сказал, что перед аварией система автоматического управления вышло из строя, но, к счастью, никто не пострадал, когда это произошло в понедельник утром. В общем, полиция занимается проверкой этих Тесл, а нам это говорит о том, что до сегодняшнего дня автономные вот эти водители, да, автономные системы не только безопасны, но иногда и опасны.
2: Ну да, к сожалению, а так как там человека нет, даже никому не крикнуть, ты что делаешь-то?
3: Да, он просто въехал в гараж, испортил собственный дом, видимо, владельца. В общем, тот оказался научен. В общем, рулите сами.
2: Но что мы все-таки сказать? Отметим, что вот эта бигдата, вот эти собранные ДТП по всему миру с Теслами, да, составляет все-таки процент очень маленький.
3: Маленький, маленький процент.
2: Это большая-большая
3: вещь. Да, я могу сказать, что люди, которые въезжают в собственные ворота, делают это гораздо чаще, чем автомобили Тесла по статистике. Ну и последняя новость происшествий произошла на Формуле-1, на соревнованиях, за которыми, наверное, многие фанаты следят. Раньше это было совсем популярное зрелище, сейчас, может быть, не настолько, но вот интересная история связана со сходом, что называют нелепым. Болид Ника Хюкенберга выключил обычный камень, то есть он ехал, и камень влетает ему в наружную, там есть специальный выключатель, кнопка, оказывается, снаружи автомобиля, который выключает электронику автомобиля, вот, и попал прямо в аварийный выключатель системы ЕРС. После чего электроника отключилась, ну и автомобиль припарковался. Вот такая вот история. Совершенно, совершенно нелепо. Маленький камушек остановил гонку для целого болида.
2: Очень дорогую машину, да.
3: Конец происшествия.
2: Да, что у нас дальше?
3: Законодательство.
2: Сегодня у нас, как всегда, мы будем страдать и плакать. Да, законодательство.
1: Законодательство.
3: Новость из «Коммерсанта», которая называется «Дорожные ямы освобождают от штрафов».
2: Это у нас выведено в заголовок.
3: Да. И вот из такого заголовка непонятно, кто кого от чего освобождает, но мы сейчас поразбираемся. В Госдуму внесен законопроект, освобождающий граждан от наказания за самостоятельный ремонт асфальта во дворах или на местных дорогах.
2: А такое было?
3: Да, сейчас мы дочитаем до этого. В настоящее время МВД может наложить штраф от 10 тысяч рублей за такие действия. Вот ты, Александр, выходишь в свой двор и видишь там...
2: Не пугай, не от 10, а до 10, но все-таки, ну, пожалей нас.
3: Ну...
2: У меня написано до.
3: До 10, хорошо.
2: Да, так.
3: Вот.
2: Я выхожу.
3: Вот, да? Ты выходишь из своего двора и спотыкаешься об яму, и ты каждый раз через нее проезжаешь, и тебе очень неловко. Тебе не нравится, что у тебя во дворе яма, твоя машина все время стучит колесом в ней, и ты говоришь, достаешь лопатку, мастерок и кусок асфальта, так. И заделываешь эту яму. И подбегают тебе бодрые инспектора, говорят, слушай, ты такого делать не имеешь права.
2: Как? Вот вам до 10 тысяч рублей.
3: Вот вам штраф, административное нарушение, потому что вы нарушаете закон и создаете опасность своими действиями. То есть ты не можешь с точки зрения закона починить яму безопасно. Ты ее, конечно, чинишь опасно. Вот. Однако депутаты объясняют, что местные дорожники и коммунальные службы не всегда могут оперативно восстановить покрытие. Это правда.
2: Серьезно?
3: Они не то, что не всегда могут оперативно установить. Они почти никогда это не делают оперативно. Поэтому ямы у нас живут достаточно долго. И пишут, что граждане справляются с этой задачей быстрее. Наверное, граждане в масках Зорро, чтобы их никто не узнал и не наложил на них никакой арест и административное взыскание, они это делают инкогнито. Правительство выступило против законопроекта, считая, что ремонтом дорог все-таки должны заниматься специалисты, а не эти вот лохи с мастерками и асфальтами в ведре. Группа депутатов от фракции «Новые люди», мы напоминаем, что все бьются, конечно, за голоса в Госдуме. К 20 сентября все собирают больше собрать голосов, в том числе автовладельцев. Вот «Новые люди» вот за нас бьются, за наши голоса. И вот «Новые люди» 16 июня внесли в Госдуму законопроект, который определяет ответственность за повреждение дорог, угрожающие безопасности дорожного движения. 25 тысяч для должностных лиц и 300 тысяч для юрлиц. То есть, вот, если ты выйдешь просто как Александр, да, Цыпин, и починишь яму, то 10 тысяч рублей действительно ограничатся. А вот если ты выйдешь как представитель моторадио, и они спросят, а ты как, ты из моторадио?
2: Как
3: ты говоришь,
2: юрлицо, да.
3: Все, 300 тысяч получим.
2: В смысле, я не понял, подожди, я вышел,
3: ну,
2: благое дело, заделать яму.
3: Но если тебя поймают сейчас до внедрения этого законопроекта сегодня, то возьмут
2: понял,
3: с тебя, как с Александра Цыпина,
2: все,
3: 10
2: понял,
3: тысяч
2: да.
3: рублей.
2: Хорошо.
3: А если ты скажешь, я Александр Цыпин с моторадио,
2: так.
3: Ты же юрлицо, правда?
2: Да, ну как
3: вот,
2: бы.
3: Вот, и как бы прям юрлицо, то тебе скажут, вот 300 тысяч, пожалуйста, извольте, и заплатите за незаконные действия.
2: Тогда я не понял, это новые люди еще больше допустили?
3: Нет, а новые люди говорят, давайте мы разрешим гражданам с мастерками выходить и чинить это дорожное покрытие.
2: Подожди, это инициатива еще.
3: Инициатива.
2: Это еще не факт.
3: Да,
2: правительство
3: пока еще не возражает, но новые люди борются за наши права заделывать ямы своими руками.
2: Я бы на месте правительства сказал, слава богу, вот же решение проблемы.
3: Нет, ни в коем случае. Недопустимо ни специалистам с этими ямами разбираться. Нужны только специалисты. Подождем, они приедут,
2: подождем,
3: и все починят.
2: Хорошо. Да.
3: Что насчет дальше законодательного? В Госдуме предложили ввести дистанционный техосмотр автомобилей. Вот этот набор словосочетаний. Вот. И снова новые люди борются за наши голоса, мы не забываем. То есть я думаю, что после выборов сразу, в ближайшие несколько месяцев, мы будем освобождены от разных партий, депутатов, не знаю, представителей всего чего угодно. И они забудут о нас на какое-то время. Но сейчас они, конечно, заинтересованы. Поэтому сейчас депутат от фракции «Новые люди» Антон Ткачев, Ярослав Самылин и вице-спикер Госдумы Владислав Дованков предложили провести эксперимент по внедрению полного дистанционного техосмотра транспортных средств. Во-первых, моя любимая формулировка – эксперимент по внедрению чего-то, да? То есть, когда… Дело в том, что, знаешь, это такой мягкий, латентный способ… Латентный – это незаметный, извините, на русский переведу. Такой, когда все такие, да ладно, ну это ж не закон, это ж не… Ну, ничего такое, это просто эксперименты. А на самом деле, все вот эти эксперименты – это являются вот такой предзаконием, когда вот если все получится, то, конечно… Прямо вот как закон. Ну, с другой стороны, я считаю, что нормальная история, когда не всей России берут вот сразу всем все делать. А вот давайте попробуем. Хорошая история.
2: Вот. А как это будет выглядеть?
3: Что хотят? Сделать полный дистанционный техосмотр транспортных средств. Обращение, значит, направлено министру транспорта Андрею Никитину, которого я имел честь лицезреть 2 дня назад, как раз в Москве, лично на одной из встреч в Минтрансе. Вот документ имеется в распоряжении РИА Новости. Значит, что пишут в обращении? Представляется целесообразным рассмотреть возможность проведения правового эксперимента по внедрению полного дистанционного технического осмотра транспортных средств. Вот. Что имеет в виду? Имеют в виду использование видеосъемки, онлайн-связи, цифровой лист осмотра, фиксация результата и подписание диагностической карты, установленной квалифицированной электронной подписью. В целом, ничего нового нет. На самом деле техосмотры, которые сейчас проводятся, они проводятся где-то, потом на эту тему отправляются фотографии. Ну, кажется, что они хотят расширить возможность фиксации на видео. И все равно при всей этой дистанционности и цифровизации никуда от человека не денешься, потому что сама камера по тормозам не постучит и колеса не покачает,
2: а кто
3: и будет... тормозной стенд не запустит.
2: А кто будет смотреть все эти видео? Вот я прислал видео тормозной системы.
3: Индусы. Индусы любят смотреть всякие разные видео и снимать видео. Их много, в конце концов. Я думаю, что наймут каких-нибудь индусов, и они будут...
2: То есть все равно человек.
3: Да, никуда это не денется, просто они будут разделены расстоянием. Ну и потом, конечно, дипфейк, куда бы... Ну, можно говорить дипфейк?
2: Можно.
3: Можно.
2: Да, конечно, можно, да.
3: Это когда видео показывает не то, что на самом деле. Сейчас очень много программ, которые подменяют изображение, и ты думаешь, что там нормальный человек, а там, например, какой-нибудь...
2: Нет, я думал, что глубже они пойдут, что ты снимаешь видео, например, ходишь с айфоном вокруг всего автомобиля, и тебе программа говорит, вот поднесите к этому, поднесите к этому. И искусственный интеллект через интернет отсматривает вот этот стрим и говорит, батенька, у вас вот здесь вот нехорошо, вот здесь нет вам техосмотра.
3: Ох, если бы был такой искусственный интеллект, который может это сделать, мы как автосервисы, мы бы с огромным удовольствием этим воспользовались, но, к сожалению, сейчас никакой такой возможности нет. Как мы не примеряем искусственный интеллект к разным местам автосервиса, вот это место, вот осмотр автомобиля, покачать рулевые тяги и проверить тормоза, пока что нужен естественный интеллект и, естественно, весьь себе руки. Без этого мы не обходимся, хоть каких роботов только не наделали.
2: Но вот. Все равно получается...
3: А знаешь, я подумал, как можно, какой дипфейк. Например, ты сделал один вот очень качественный осмотр. Ходит человек, снимает тормоза, все это проверяет, все показывают. Надо, и, в общем, можно выдавать диагностическую ведомость. Вот. А потом тебе нужно сделать следующий автомобиль, а он не приехал. А тебе хотят денежек за это заплатить. И вот можно подменить не человека, а можно подменить автомобиль. Только что ты отсматривал мини-купер, а следующий будет Audi. А потом Хавейл. Все, и вот один и тот же человек, тот же самый сетап, а машины как бы разные. Вот такой. Такую штуку можно сочинить с новыми современными технологиями. Вот такой у нас будет дистанционно, я абсолютно уверен, дистанционный техосмотр, обязательно этим воспользуется.
2: Я думаю, дешевле. Вот этому индусу, который отсматривает, ему даешь $100, и он подписывает сразу 100 автомобилей, что он
3: по доллару за автомобиль. Да, наверное.
2: Но, тем не менее, такое абсурдно любопытно, вот я бы так сказал.
3: Черт знает, что из этого выйдет. Ну, в общем, за это борются. Так, что у нас дальше? Опять новые люди. У нас все-таки предвыборная какая-то программа. И, кстати, ни копейки не получили ведущие программы новости.
2: Пока
3: за рекламу. Получили, и не получат. Новые люди работают за бесплатно.
2: Прям вот. Популизм.
3: Предложили сделать бесплатными первые 20 минут на платных парковках. Мне вспоминается такой анекдот, не знаю, он может быть более мужской. В 2000-х годах, когда у нас появилась мобильная связь для абонентов Northwest GSM, помнишь, такая была связь?
2: Да,
3: первые 10 секунд бесплатно в публичном доме. Вот. Потому что там тогда у нас с этим с мобильной связью была проблема, и там первые 10 секунд, а тут 20 минут.
2: Исходящего звонка.
3: Да. Предложили сделать бесплатными первые 20 минут на платных парковках. Почему? По всей России, говорят, обращение с соответствующим предложением тоже было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Тоже ему, он сидит и просто перебирает от новых людей пачки документов прям. Я представляю, как он. Он к нам приходил на совещание, и он говорит, слушай, я не могу отвлекаться, мне новые люди засылают почтой. Вот. И тоже читает их РИО новости внимательно. Может, он сразу в РИО новости отдает. Вот. По словам депутатам, правила платных парковок и сроки оплаты различаются в регионах и муниципальных образованиях. В одних городах водителю предоставляется 5 минут для оплаты или выезда, а в других срок значительно меньше. Меньше 5 минут.
2: Стоп. У нас 15 минут в Петербурге.
3: Да, на платной парковке, которая в городе, 15 минут это да, но на других, в которых ты въезжаешь по шлагбауму, например, в Пулку, если ты въедешь, у тебя есть время проезда, кстати, есть, да, около 15 минут.
2: Вот именно, так они 5 минут прибавили и думают, что они теперь великая партия.
3: Да, вот, великая партия борется за наши с вами голоса, 20 минут нам всем. Давайте поддержим, почему нет.
2: Но это хорошее.
3: Согласен, 20 минут лучше 15, даже лучше 5.
2: Да, согласен.
3: Мы умеем считать, не волнуйтесь. ГИБДД запустила в 40 регионах РФ кампанию, посвященную безопасности на перекрестках. Госавтоинспекция запустила вот эту кампанию. Замначальника Госавтоинспекции России Олег Панарин Панарин сообщил нам об этом. Ситуация с аварийностью на перекрестках РФ одна из наиболее острых проблем в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Это совершенно очевидная вещь, потому что перекрестки – это максимальная возможность столкновения. И, конечно, там больше всего происходит ДТП. Несмотря на отмеченное за 5 месяцев 2026 года снижение количества ДТП, произошедших на перекрестках с января по май, зарегистрировано более 12 тысяч таких происшествий. В общем, они делают пиар-компанию. И, кстати, проводят, кто хочет, у кого есть дети, подростки, можете поучаствовать в компании. В рамках кампании будет объявлен всероссийский конкурс видеоконтента, участие в котором смогут принять старшеклассники всей страны в возрасте от 14 до 18 лет. Поэтому присоединяйтесь к этому, если у вас есть дети, что они просто так постят всякие дурацкие вот эти видяшки, да, селфи-видео. Да? Пригласите их помочь ГИБДД и снимите какой-нибудь ролик социального назначения, который объяснит, почему не надо бросаться под колеса и, не оглядываясь, выходить на перекрестки. Между прочим, дети на детей смотрят гораздо внимательнее, чем на взрослых, поэтому социальное значимость такого ролика совершенно точно будет востребована. Пусть лучше дети это все снимут, а заодно потренируются на тему того, чего не надо делать. У них, кстати, появятся ответы на вопросы. Дорогие слушатели, подключайте своих детей для того, чтобы бороться с ДТП на перекрестках.
2: Ну, мы только что с тобой превратились в полицию, потому как полиция часто посещает нас. Буквально недавно в очередной раз были все разговоры вокруг этого. И детский травматизм, он прямо, ну, реально, к сожалению, никак не победить.
3: Несмотря на то, что мы так это бодро рассказываем, могут нас обвинить, что мы о таких вещах говорим, как сказать, с радостью. Нам кажется, что в пятницу ни к чему особенно страдать. Все-таки есть места, в которых... Ну, есть для этого место. Вот. Но обращать внимание мы точно должны. Кстати, когда придет у нас в очередной раз представитель ГИБДД, пусть они расскажут, куда надо обратиться, чтобы поучаствовать в конкурсе. Вот тоже своих дочерей присоединю, пусть они там срочно снимают ролик, как не надо попадать под машины.
2: Ну, мне кажется, у нас можно выйти на любой перекресток и снять такой ролик прямо вот прямо.
3: Ну вот можно снять, но надо снять. Вот в чем дело, и присоединиться к всеобщему движению.
2: Ну, слушай, меня выбешивает, и я живу в Выборгском районе, но новостройки сплошные, и по пешеходным переходам я прямо вижу, вот мне начинает мигать зеленый, сейчас будет желтый, я останавливаюсь, все, летит прямо на велосипеде, вообще не останавливаясь, и на велике, не исходя с велосипеда, сплошь и рядом.
3: Велики
2: и
3: самокаты, которые вылетают в нарушение правил дорожного движения, кстати, они, будучи колесным транспортным средством, безусловным, они не имеют права движения по пешеходным переходам. Нужно спешиваться, что называется, сходить с самоката и велосипеда. Во многом это связано с тем, что водители не имеют возможности предотвратить такое ДТП, они не рассчитывают скорость, потому что обычная скорость пешехода до 5 км в час, если ты уж не бежишь как-нибудь так особенно быстро, и традиционно, если велик и самокат запросто ездят около 20 км в час, то появление для водителя может быть неожиданно, что всегда заканчивается ДТП. Я уже не раз смотрел, как валяются эти несчастные курьеры на самокатах, отдельно валяется сам курьер, отдельно валяются его коробок и мотоцикл, и они очень грустят. Это на самом деле очень серьезное ДТП, когда их сбивают, потому что водители не готовы к тому, что кто-то на большой скорости пересекает.
2: Ты понимаешь еще что? Переходом. Вот это вот ощущение бессилия, вот ты ничего не можешь сделать, и раздражение этого. Ну что же вы делаете, дети? Вот если бы они переезжают дорогу и сразу попадают, там стоит полиция прямо с сачком огромным, ловит их всех, тут же их в кутузку.
3: То есть вот я так понимаю, что побывав на полигоне, где можно стрелять из разных видов оружия, ты теперь сторонник свободного ношения оружия, чтобы разбираться с такими людьми на месте. Но вдруг полиция еще не поспела.
2: Ну, нет, ну, конечно, не до такой степени. Но я бы хотел бы видеть, ну, хотя бы какие-то примеры, хоть иногда, какого-то возмездия, знаешь, чтобы по телевизору в новостях показали. Был пойман.
3: Немедленная карма.
2: Был пойман.
3: Немедленная карма, когда тут же из-за угла выезжает полиция с мигалкой и говорит, так делать не надо, 20 тысяч рублей гони.
2: Наручники, конфискация самоката. Вот и по телевизору показать.
3: И пицца из коробка.
2: Я думаю, что это бы очень многих отрезвило. А так люди видят вот это, и молодежь это видит. И молодежь проезжает.
3: И ездит
2: видит,
3: пьяная.
2: Что... Ой, да. Да, стоп, но у нас радио не про это.
3: Идем не про дальше. Это, да. Ну что же, в Крыму ограничат движение мототехники с 17 июня. Тоже новость у нас вышла в анонсе.
2: Мототехники?
3: Мототехники на территории Республики Крым. Завтра сейчас мы немножко разберемся, что в чем тут дело. Завтрашнего дня, 17 июня, ну это уже позавчерашний день, начало действовать временное ограничение на передвижение мототехники, включая мотоциклы, мопеды, питбайки, квадроциклы и мотороллеры. Вот, об этом объявил глава Республики Сергей Аксенов. Ограничение будет действовать с 8 часов вечера, с 20.00 до 6 часов утра. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства Крыма. Контролировать соблюдение ограничений будет республиканское МВД. Вот, немедленная карма будет.
2: Хорошо.
3: Меры будут действовать до особого распоряжения. Основная цель, какая же цель нам сообщает Аксенов, предпринимаемых мер — это обеспечение общественной безопасности, охрана военных, важных государственных и специальных объектов. И кажется, что как же может отсутствие езды на мотоцикле защитить важные объекты? Не знаю, какую опасность пейзбайк вроде составлял. Вот, как сообщалось ранее, в этот день власти Республики Крым планируют аж конфисковывать вот такие мотоциклы и мопеды. Вот. В чем дело? Дело в том, что мотоциклы и мопеды ездят в основном на двухтактных двигателях внутреннего сгорания, которые по звуку очень близки к тем самым беспилотным средствам, которые летают и вредят нам прям достаточно активно. А поскольку один из способов раннего обнаружения беспилотных летательных аппаратов — это есть,
2: аудио,
3: есть, да? Микрофоны, да, есть, ставится группа микрофонов, которые все дружно слушают эфир, что называется, вот именно прям звук, и по триангуляции в состоянии примерно определить, откуда и куда эта штука летит. Вот. А если у тебя в этот момент едет мотоцикл, он звук издает примерно такой же, то им будет казаться, что это беспилотное транспортное средство, а это обычный мотопед, который без глушителя. Вот. Поэтому вот такие вот ограничения. Поэтому наши мото-братья, которые находятся в Республике Крым, они, конечно, будут сейчас сильно ограничены. До 8 часов, очень детское время. А дальше, пожалуйста, спокойной ночи, малыши и баиньки.
2: Ну, даже любопытно посмотреть, чем это кончится, во что это превратится.
3: Как мы видим, конфискации мотоциклов при нарушении. Скорее всего, их засекут.
2: Я только что предлагал конфисковывать, и я не виноват, ребята. Это
3: все Александр, это если все что, Аксенов, обращайтесь
2: это
3: к нему.
2: Это не я, да.
3: Не ты.
2: Ну что у нас, из первых рук?
3: Самые первые руки.
2: Да, поехали.
1: Из первых рук.
3: Ну, тут мы в этой рубрике обычно рассказываем, где мы с Александром были, или Александр, если он был где-то и что-то сфотографировал или снял, или я. Вот в данном случае пару дней назад я присутствовал на собрании членов Союза транспортников России. Есть такой союз, который объединяет десятки, около сотни вообще всяких разных организаций, которые отвечают за самый разный транспорт. Да, вот несколько фотографий оттуда. Вся эта история происходит в Министерстве транспорта, гербовый зал, там очень красиво. Вот, присутствовал аж три министра. Один действующий и два бывших. Вот руководитель Союза транспортников, 85 лет, между прочим, Виталию Борисовичу Ефимову, а он бывший министр транспорта РСФСР.
2: То есть
3: у него, да-да-да, советские такие корни. Он видал, можно сказать, все в этой жизни.
2: И даже Брежнева.
3: И даже Брежнева, кстати. И самое, знаешь, это интересно, когда человек 85 лет, в трезвом уме, здравой памяти и чудовищно активен. 25 лет он руководит этим союзом. Ну, прям что-то...
2: Нет, у них есть у всех кремлевская таблетка.
3: Надо, да. И вот два министра, один действующий, еще один бывший. Кстати, у нас руководитель АвтоВАЗа тоже бывший министр транспорта. И один из его портретов висит, между прочим, там внутри Минтранса. Кстати, забавно, я, честно говоря, тоже не знал, что Дзержинский и Троцкий. Помнишь вообще такие слова?
2: Я очень помню,
3: так
2: да.
3: Так вот, их фотографии, их портреты висят тоже в галерее, потому что они в свое время были, конечно, не министрами транспорта, да, а они были министрами путей сообщения, так это называлось в Советской России. Вот, и,
2: а так как по дорогам можно разводить сообщения, то получается,
3: да.
2: Что да.
3: Да, в общем, что обсуждалось? Обсуждалась на самом деле транспортная стратегия до 30-35 года, обсуждали всякие нововведения, обсуждалось послепродажное обслуживание автомобилей, в котором мы, как Союз автосервисов, активно участвуем, и наши предложения там, ну, иногда задействованы, потому что, как правило, правительство смотрит на автомобильную отрасль как на продажу, но после того, как он продался, автомобиль еще лет 15, а может даже 20 ездит, вот, и поэтому надо рассматривать его не только с точки зрения продукта, который продается, а с точки зения длинной эксплуатации, откуда берутся запчасти, кто их ремонтирует. И, в общем-то, это относится уже к транспортной системе, и это тоже рассматривалось. Рассматривались всякие другие виды транспорта, и самолеты, как вот мы любим здесь иногда, и железнодорожный транспорт. В общем, весь транспорт рассматривался на этом совещании. Очень было полезно и интересно. Ну и в целом вселяет даже какую-то веру в то, что в то, что наша транспортная система будет поддержана и будет работать и дальше.
2: Так а хоть слаженно. Что, хоть скажи пару слов-то, что за стратегия? Ну, например, там каждому, каждой семье по 5 автомобилей к 30-му году. Ну, или по всем, по электроавтомобилям.
3: Долго мы будем копаться, кстати, стратегия доступна публично, можно ее почитать. Но, в общем и целом, идея заключается в том, чтобы грузы перевозились, а люди переезжали. Вот, потому что с этим не всегда хорошо.
2: Красиво да? ты выкрутился, да, хорошо.
3: Ну, если совсем
2: читайте сами. Да.
3: Не, ну мы можем провалиться, но это будет примерно как совещание. Совещание длилось около 3 часов, поэтому, ну, не знаю, стоит ли подробно на всем этом останавливаться. Есть мелкие инфраструктурные проблемы, которые поднимаются. Здесь так, знаешь, ну такая, ну, некоторая нудятина. Есть, не хочу загружать ни тебя.
2: Спасибо.
3: Ни тебя, ни наших уважаемых слушателей всей этой истории. Но на самом деле превентивная работа с проблематикой — это полезная вещь. Есть еще одна штука, которая была обсуждена, в которой участвовал, собственно, Министерство транспорта и Союз транспортников. Это тот самый гослог, который сейчас будет мучить всех совершенно. Знаешь, что такое гослог?
2: Нет.
3: Государственная система, которая следит и управляет логистикой, причем цифровым образом. И на сегодняшний день вышли требования законодательные, когда ты что-то переводишь крупное, ты обязан заявиться в цифровом виде. Вот. И с одной стороны, логика, в общем, простая. Ну, какая разница, там, отдай какой-то цифровой документ. А с другой стороны, это накладывает очень-очень большое количество обязательств. То есть подготовка документов, перешедших в электронный вид, высокие требования к ним. Ну, то есть, не хватает у тебя заполненное какое-нибудь поле, вот ты что-то так не записал, гослог не принимает документ, тебе нельзя выезжать на трассу. Ну, в общем, это довольно сложная штука. И все транспортные средства от 3,5 тонн должны заявлять перед каждой поездкой, что же и куда же они везут. Если ты сломался...
2: А это не могут делать не водители, а сама транспортная компания?
3: Да, могут. Но дело в том, что до этого они это не делали, или точнее делали, но в другом формате. Это были бумажные форматы, и эти бумажки могли теряться, где-то там проверяться. Ну, в общем, это такая штука была сравнительно простая по сравнению с тем, что сейчас входит. И, в общем, вот этот гослог — это одна...
2: А зачем? Вот приезжает огромный мусоровоз, больше 3,5 тонн. И вот он каждый день приезжает в одно и то же время, грузит мусор и едет и выбрасывает в яму. Они что, должны все время это все записывать?
3: Обязательно. Любые автотранспортные средства от 3,5 тонн — это вот что-то больше газели. Газель еще влезает, а вот дальше нет. Ты обязательно должен рассказать о том, что лежит. Ты должен заявить поклажедателя, как называется, это ту компанию, которая отдает себе груз на...
2: А есть, видимо, еще поклажепринниматель.
3: Да-да-да-да. Наверное. Вот. Есть транспортная компания, которая принимает этот груз и куда-то везет. Также у грузовых компаний, транспортных компаний, есть возможность переложить грузы, сложить другую машину и перераспределить. Тоже на это составляются документы. Вот. Есть экспедиторские компании, которые недавно появились в законодательстве. В общем, Александр, я могу тебя и всех наших слушателей замучить, но не вижу в этом особого смысла, да. Поэтому скажем единственное, что транспортная система Российской Федерации развивается по своим правилам. В общем, чему мы рады.
2: Ой.
3: Так,

0: И продолжаем эту замечательную рубрику, которая называется «Из первых рук». Где она тут у меня? Так, так, так, так, так, так, так.
1: В руках.
0: Да, да, да.
1: Все в ваших руках, Александр. Ну, мы верим, что это первые руки.
0: Сейчас, подожди.
1: Ты хочешь вот, проявить нашел, настойчивость?
0: Нашел. Вот, нашел, да.
2: Из первых рук.
1: Ну вот, теперь-то уж мы совершенно понимаем, где мы находимся.
0: Давай, да.
1: И поскольку у нас есть первые руки, тоже на этой неделе прошла конференция автостата. Обычно мы автостат здесь вспоминаем, когда показываем разного вида статистику. И, как мы знаем, автостат вспоминают не только в России, но и за рубежом. Даже когда находят какие-то контрабандные товары, говорят, автостат рассказывает, откуда они могут приходить. На них ссылаются даже роттердамская полиция, напомню. Как-то несколько номеров мы назад сказали. Так вот, на этой неделе прошел автосервисный уже такой слет. Наверное, больше 150 человек присутствовало. Так вот визуально, если посмотреть, я не пересчитал. Форум АСП-2026. Собирался он в Москве. Собирались много участников рынка. И были представители и «Москвича», и разных других производителей автомобилей, и, ну, и разные представители дилеров. Мы со своим союзом тоже рассказывали небольшую сессию там. Обычно, когда вот мы видим статистику от автостата, это просто какие-то картинки, да, это какие-то графики, статистика и
0: прямо
1: новости.
0: Прямо целое шоу.
1: Да, какое-то. Тут на целом шоу вот Сергей Целиков, которому очень часто упоминается, лично сам показывал свои графики, рассказывал, куда движется рынок. Вот, и сегодня, может быть, мы немножко тоже зацепим такой статистики и что-то про него вспомним. Ну, в общем, а дальше можем идти к новостям рынка. Про автостат чуть-чуть рассказали.
0: Идем к новостям. Да, давай, действительно.
2: Новости авторынка.
1: Вот и новости от Сергея Целикова. Как раз вот про что мы рассказывали. Продажи европейских брендов в России за 5 месяцев выросли в 2 раза. Как говорят, праздник завершился, а длинные жаркие выходные продолжились. В общем, что у нас со статистикой? Статистика по новым легковым автомобилям классических европейских брендов за 5 месяцев 2026 года год к году. BMW выросла на 51% и составила за это время 6 тысяч, почти 6,5 тысяч.
0: Это у нас правильный слайд сейчас стоит, да?
1: Ну, это нет, это неправильный слайд, это от другого агентства, но это не важно.
0: Спасибо.
1: Ничего страшного. Volkswagen вырос почти больше, чем на 200% и составил 5600 автомобилей с небольшим. Audi 4500, Mercedes больше 4000, прибавил 57%, Skoda 143%. Ну, вот визуально, на самом деле, о чем это говорит? О том, что как только появляется хоть какая-то возможность вернуться к европейским маркам, люди с маниакальным желанием все-таки хватаются за те самые Mercedes, Audi, Volkswagen, Skoda, Land Rover, Porsche, Volvo. Все они сильно подросли, и они все-таки хотят ездить на этих машинах. И по-прежнему, хоть доверие к китайскому автопрому растет, но доверие к европейскому все еще сохраняется. Вот что нам хочет сказать Сергей Целиков, показывая свою статистику. Продажи японских брендов в России тут выросли в 3 раза. Японцев тоже любят. Nissan составил 2000, прибавил 451%. То есть был какой-то провал в том году. Lexus 1700 купили и ввезли сюда. Это плюс 74% от того года. Mitsubishi, Suzuki, Subaru, Infiniti, Daihatsu, Acura прибавляли кто по 11, кто по 100%. Вот. И еще 9% продаж новых японских автомобилей поступили к нам с правым расположением руля. 9%. Можете себе представить, да? Ну что же. Дальше мы пойдем уже к российскому рынку мотоциклов, который тоже вырос. И вырос он на 26%. Мы помним, что рост продаж мотоциклов негативно влияет на безопасность, потому что они больше попадают в аварии.
0: К несчастью, да.
1: Да, особенно молодые новые водители. У нас, кстати, на работе есть девушка, которая ездит на мотоцикле. Она ездит второй сезон, очевидным образом, вроде как она еще неловко, и тоже попала в ДТП. Однако, вопреки нашим ожиданиям, она попала не по своей вине. Она стояла на перекрестке, ее догнал какой-то Зиня, который ее поджал и ударил об машину спереди. Вот, поэтому обращаемся ко всем водителям. Лето, мотоциклов много. Обращайте внимание на ваших братьев по дороге, которые ездят на двух колесах, и очень аккуратно к ним и нежно относитесь. Вот, и по итогам 26 года, начала 26 года, было реализовано почти 10 тысяч новых мотоциклов. Это на 26% больше, чем в том же месяце прошлого года. Ну что же, идем дальше. В Госдуме сочли некритичными ограничения продаж.

0: даже бензина на АЗС. Ну, вот эта новость, конечно, обошла везде, и меня даже тоже коснулось. Я приезжал на одну из автозаправок, не буду указывать бренд, не принципиально, и подъезжаю, мне говорят, у нас ограничение 30... Я говорю, заполните меня до полного бака. А что говорят мне на заправке? Мне говорят, а вам только 30 литров, в одни руки, сказали мне операторы, и залили мне 60 литров. Да, поэтому на что обращаем внимание? Обращаем на то, что на некоторых автозаправках, даже не в южных регионах, которых прям сильно пострадали, есть ограничения по заливу бензина. Также мы видим некоторый рост цен, разные по разным оценкам. Но в некоторых регионах люди кричат, говорят, уже к сотне подваливают разные виды бензина, а соты, например, уже завалил за сотню в некоторых местах. Вот, подробности вы видите и в остальных новостях, на них остановиться не будем, они все какие-то грустные. 20 литров проговорили, да. Сколько стоит бензин в регионах России? Вот есть уточнение от редакторов. 92-й подорожал на 58 копеек, 95-й на 66 копеек, вот, 98-й тоже на 60 копеек, дизельное топливо тоже на 66 копеек, но это очень в среднем, потому что в некоторых местах гораздо больше. Вот на картинках люди выкладывают в соцсети гораздо более заметные цифры, ну а Сравниру оценивает средний рост. Вот, люди хотят кричать матом, как они пишут, но мы, конечно, передавать это в эфир не будем.
1: Но все знают эти слова и так.
0: Да, все без нас, да, есть где учиться, в школе, в конце концов. Вот проходишь мимо молодежи, и они, честно говоря, уже это эксплуатируют как стандартный язык. Вот, хотя они ничего не имеют в виду про бензин, просто они просто ругаются. Вот.
1: Я бы их штрафовал.
0: Да. Посмотрим теперь за границу. Богатые тоже плачут, европейцам тоже плохо. Согласно исследованию, боссы Volkswagen, вот боссы тоже плачут, считают, что положение концерна на сегодняшний день является критическим. Ситуация в концерте Volkswagen, возможно, гораздо более драматична, чем предполагалось ранее. К такому выводу приходят не автомобильные эксперты или дорогостоящие консультанты, а руководители самой компании. То есть прямо уже грустно. Настроение находится внутри Volkswagen. В ходе внутреннего опроса члены совета директоров и наблюдательные советы были опрошены анонимно. И они именно так оценили ситуацию. Исследование, проведенное журналом «Менеджер», показывает результаты. Как сообщают присутствующие в деловом журнале, высшее руководство было единодушно в том, что положение Volkswagen Group является чрезвычайно критическим. Оно могло быть просто критическим, но, видимо, чрезвычайно. 6 из 9 опрошенных вообще оценили положение компании как опасное, еще трое назвали его напряженным, и некритичный вариант никто не выбрал.
1: Я не понимаю, такие чудесные машины делают, я не понимаю.
0: Значит, нам тут редакторы показывают курс акций. В 25-м году оно поднималось до 108, и сейчас упало до 84 евро за акцию. В общем, падение в акциях тоже отражается, ну и в настроении руководства Volkswagen тоже. В общем, все об этих новостях, идем дальше.
1: Удивительно из Евроавто, правильно?
0: Да, можно из жизни Евроавто.
1: Так, ну, удивительно.
2: Удивительное из жизни Евроавто.
0: Ну, мы как компания не только ремонтируем автомобили и работаем с франшизными собственниками, да, также мы продаем запчасти БУ уже более 32 лет, и периодически мы делаем аудит наших цен, и на те запчасти, которые мы считаем необходимыми, которые требуют продажи, мы двигаем цены. Это происходит на самом деле регулярно, мы здесь делали небольшую оценку, и мы прикинули на то, что на десятки тысяч запчастей за последнее время мы цены понизили и имеем достаточно приличные. Ну, у нас можно, ну, например, автоматическую коробку передач на Mitsubishi. Вот какая Mitsubishi, сейчас тебе не скажу. Но одна из них вот стоит 16 529 рублей. Недорогая цена для нынешних.
1: Это БУ-коробка, да?
0: БУ-коробка, да. Есть такие же коробки по 24 тысячи рублей. Вот есть пример коробки передач, что у нас еще. Toyota, кстати, на некоторые Toyota тоже подходит. Гибрид 16600 стоит коробка передач. На один из видов Chrysler 20 тысяч. Что у нас? Volkswagen, ну, Volkswagen Audi Group коробка стоит 17175. Что Hyundai Kia, вот просто попросил набрать сколько-то примеров. Hyundai Kia 14 тысяч рублей. В общем, на самом деле у нас есть достаточно выгодные позиции, которые, если вам нужны, то можно у нас поискать, разыскать, купить или даже установить. Мы можем их установить. Ну, а мы переходим к технологиям.
1: Технологии, опять же, в нашей замечательной передаче.
2: Технологии.
0: Яндекс.Навигатор научили работать при нестабильном GPS-сигнале в машине, и хочется сказать, наконец-то. Мы без этого очень страдали. Я могу сказать, попал в Москву, мне надо было объехать, у меня было много точек, а в Москве я с Москвой не очень знаком. Я все время, выходя из метро, на метро на короткие расстояния особенно, или даже на длинные, гораздо быстрее, чем на машине, выходя из метро, пытался по Яндекс.Картам найти, куда же мне надо идти. В некоторых случаях это было очень удобно, ты проходишь 10 минут, тебе показывают направо-налево, и ты оказался там, где надо. Но вот в случае метро Павелецкой я оказался совершенно в смятении. Там оказалось, в Москве есть место, где есть сразу три татарских улицы. Три. Они друг к другу примыкают, и я вот между ними крутился, понять, где я нахожусь в вечеру было не так просто. Я очень страдаю от того, что GPS-сигнал где-то падает, и вот тут Яндекс.Навигатор будет работать при нестабильном GPS-сигнале. Такую функцию получили и Apple CarPlay, и Android Audio, где работает Яндекс. Вот при обновлении, что же и как они делают? У них есть подключение автомобильным протоколом по шагам, можно покликать. Вот, раньше это было только в картах в навигаторе, а сейчас уже даже в машине.
1: Что значит при слабом сигнале GPS? Что это значит?
0: Что значит при слабом сигнале GPS? Это может происходить как по естественным причинам, не знаю, там грозовые тучи какие-нибудь произошли и слабо ловить.
1: Плохая погода, да.
0: Или
1: да,
0: же
1: да.
0: Просто глушилки у нас. Мы же понимаем, что сейчас не только с бензином проблема, но и с навигацией тоже проблема. И вот такая возможность у навигатора появляется.
1: Нет, просто как он сам определяется, если он спутников не видит.
0: Ну, вот любопытно. В обычном режиме это пользуется другими слабыми сигналами, например, сигналами Wi-Fi. Если рядом проезжали другие системы, которые сдали ему эту навигацию, то он может воспользоваться пониманием того, что рядом с этой точкой она находится на той или иной геопозиции. Поэтому есть разные способы. Мы с тобой, кстати, не раз в нашем эфире рассказывали о том,
1: по рельефу,
0: что есть системы геомагнитные, которые работают как компас, да, но только запоминая изменения геомагнитных изменений, он в состоянии показать уже именно геопозицию, а не просто стрелку компаса направить. Да? Вот разные есть системы, которая в данном случае работает, мы не знаем, но верим в то, что станет лучше. И мы на это очень надеемся, потому что заблудиться в Москве и пешком, и на машине без навигатора, это очень просто. Никому не рекомендую
1: ездить. Никому не нужно.
0: По бумажным картам они устаревают слишком быстро. Что дальше произошло? Для автомобилей «Волга» создали голосовой ассистент. Они еще толком не вышли на улицы и не начали их производить. Уже голосом она может с тобой разговаривать. Как рассказали в российской газете в пресс-службе самой «Волги», на «Волга К50» будет доступен фирменный голосовой ассистент. Если водитель или пассажир произнесет кодовую фразу «Привет, Волга», автомобиль самостоятельно изменит настройки климатической системы, откроет панорамную крышу или выполнит другие пожелания. На самом деле, с моей точки зрения, это вообще туфтовая вся эта история. Болтать с машиной голосом – это еще хуже, чем жмакать на кнопки.
1: Нет, был такой эпизод, помнишь, фильм «Такси-3», по-моему, или «Такси-4» Люка Бессона. Там у них была супермашина Peugeot 605, ну, такой весь бронированный, и они там тоже говорили.
0: Разговаривал с ним.
1: Да, но там нужно было, чтобы завести двигатель, сказать какое-то японское слово, там, «Худи-худи-ва» какое-то. Он раз там и заводился.
0: Мне очень нравится, еще есть такая короткометражечка, когда два парня с ирландским акцентом зашли в лифт, в английский, и пытаются словами «11» вызвать 11 этаж, а лифт разговаривает только на языке, там нет кнопок, он все время просит их очень вежливо повторить, и они там 15 минут «11» уговаривают этот лифт хоть куда-то поехать. В общем, ну, будем надеяться, что у нашей новой «Волги» будет альтернатива голосования указанием. Или, например, представь себе, автомобиль, когда они дойдут до совершенства, например, уберут руль из автомобиля, ты будешь говорить направо или налево, он будет сам поворачивать. В общем, не надо нам таких интерфейсов.
1: Будешь одевать специальные типа наушников, сенсор, который будет понимать мысль твою, куда тебя повернуть. Я думаю, так.
0: Ну, или сразу будет, да. Как от Илона Маска, имплант.
1: Да, имплант, да, совершенно
0: имплант
1: верно.
0: Имплант для управления.
1: Как только тебе исполняется 16 лет, тебе имплантируют сим-карту, в которой все права уже заложены, штрафы
0: тоже заложены. Следующая новость у нас имеет некоторое видео, и она, честно говоря, она имела бы право оказаться в происшествиях, но в качестве шутки, видимо, наш редактор разместил ее в раздел технологии. Водитель Нивы остановил своей собственной машины, убежавшее колесо грузовика. Если ты включишь видео, то мы увидим совершенно геройский поступок. Едет, катится колесо грузовое по шоссе. Никого не трогает. Вообще это страшная совершенно вещь. Из-за нее происходят огромные, очень серьезные ДТП. И, видимо, водитель Нивы это дело четко понимает. И он прям жертвует задним собственным бампером. Он жертвует тем, что он может, конечно, очень отыграть. И он сравнивает скорость своего автомобиля со скоростью примерно колеса и в пару-тройку ударов останавливает его. В общем, крутой чувак, честно говоря. Выйти вот так просто колесо остановить невозможно. Если оно выкатывается на скоростные полосы, то происходит плохо. И вот мы видим победу интеллекта и ловкости над бездушной железякой с резиной.
1: А это не его колесо, от Нивы отвалившееся? Нет,
0: если от Нивы отвалится колесо, она так весело ездить не сможет.
1: Нет, там же запасное сзади же висит.
0: Запасное, да. Скорее всего, это не его колесо.
1: Так.
0: Это прям грузовое колесо, мы видим, оно действительно большое. Что же у нас? Li Auto L9 Livis демонстрирует нам очередные свои невероятные возможности в автономной парковке. Мы не раз уже видели сюжеты, когда девушка вызывает пальчиком свой автомобиль, и тот, как собачка, к ней подъезжает. Помним, да, такое? Вот, а теперь... Не знаю, то ли мы смотрим, наверное, мы смотрим не то.
1: Смотрим то, почему?
0: То мы смотрим.
1: Ну, так написано.
0: Вот, а тут на видео нет.
1: Вот же, про Lexus, не то?
0: Да, нет, не то. Мы не Lexus смотрим, мы смотрим на...
1: Вот это, хорошо. Ага, так.
0: Значит, это уже конец видео, там, если сейчас мы сначала промотаем, то увидим следующую ситуацию. Значит... Полицейский, местный китайский или там распорядитель парковки, подходит к автомобилю и, разговаривая ни с кем в салоне, там просто никого нет, он говорит: дорогой друг, вали отсюда, вот и запаркуйся, говорит, вот туда, показывает ему пальцем. Машина ему отвечает.
1: Да ладно.
0: Машина ему отвечает: окей, я поехала, и едет туда, куда ему показывает распорядитель парковки. Ты видел такое, Саша?
1: Нет.
0: Слушай, вот каждый раз мы смотрим, а какие-то чудеса нам. Вот что называется, как у Грибоедова, здесь все есть, коли нет обмана. Но я, честно говоря, в это все верю, потому что
1: Китай.
0: Искусственный интеллект на самом деле развивается, и вот мы видим, что машина еще сообщила владелице, что она
1: подошел какой-то штрих.
0: Нет, что она в другое место переехала, она говорит, я останавливаюсь. Не буду, я перееду. То есть вот на парковках автомобили китайские работают очень хорошо, поэтому вот будущее наступает просто каждый день
1: вообще,
0: на нас с тобой.
1: Да, со страшной силой, да.
0: Вот еще одно мяу-видео. В сети нашли самую обаятельную, как пишет, машину для города. Если включишь видео, люди поймут. Называется она Piltrident. Piltrident, если кто-то погуглит, весит 150 килограмм. После замены мотора получил 125-кубовый двухтактник на 9,5 лошадей. Просто, ну, такой небольшой мотоцикл. Визуально, кто помнит BMW Z, то если помнишь такой автомобиль, три колеса, два спереди, прозрачная крыша, залезать спереди надо. Вот такая вот хреновина, которая находится где-то между мотоциклом, трициклом и автомобилем, как где-то в середине. Вот дедушка ее нежно обнимает, микроколеса, микро-все. Вот такая вот штукенция выглядит очень няшно, говоря словами
1: одно колесо заднее и два передних.
0: Одно заднее, трицикл такой, да, традиционный.
1: А традиционно же не наоборот разве? Спереди одно?
0: По-разному. Да, есть одна из традиций, когда спереди два колеса. Вот, для устойчивости.
1: И здесь извращение, значит.
0: Но это не извращение, это автомобиль, Александр.
1: Ну хорошо, да.
0: Ты просто плохо разбираешься в извращениях, наверное.
1: Да.
0: Ну, заведи какого-нибудь спикера, пусть он тебе вот отдельную передачу про это рассказывает. Ну что же, у нас видео для потопов. Вот в Москве был потоп, и, конечно, не хватало вот этого вот технологического решения. У нас, по-моему, тоже Китай показывает видео с надувным мотоциклом. Есть у нас такое видео?
1: Есть, да, вот оно, пожалуйста.
0: Да, и в этом видео девушка подходит к мотоциклу, размещает его на берегу, надувает его. И это на самом деле не какой-то фейк. Там есть и батарейка, и электромоторчик. Садится на такую штукенцию, такой надувной матрас в виде вертикально стоящего мотоцикла, и он гоняет по воде. Просто красотень, видишь, есть моторчик, все остальное. Александр, хочешь на таком? Вот, кстати, безопасно совершенно, это твой вид транспорта, Саш.
1: Нет.
0: Давай мы закажем такой из Китая.
1: Нет, и будем, во-первых, и, я в это не верю, с такой скоростью, с таким маленьким пропеллером, это мне как-то
0: это не
1: сомнительно. Да,
0: там... Тебе кажется, что это искусственный интеллект?
1: Мне кажется,
0: а да. А вот давай будем мы изучать этот вопрос и будем проверять, есть ли такое фейк или не
1: для
0: фейк.
1: Для этого надо найти эту девушку.
0: Обязательно найдем девушку.
1: Узнать у нее, да.
0: Ну и самое главное, новость нашего технологического раздела, это, конечно, то, что роботы на колесах могут приносить самую разную пользу. В данном случае китайцы наконец-то победили своими технологиями вот эту стандартную вещь, которая нас мучила все эти годы. Раньше для того, чтобы, простите, сходить в туалет, мы должны были зайти в туалет. А теперь туалет может подъехать к нам, унитаз с колесами, путешествует за вами, щелкаете пальцами. Не только автомобили Лисян, а также электронные горшки могут
1: путешествовать. Для домашнего использования?
0: Да, для домашнего использования.
1: Или я могу по улице гулять?
0: Можешь, да, можешь за собой, да. Там даже не требуется какая-то веревочка, он сам ездит за тобой. В крайнем случае, на радиостудии, если тебе вот требуется вдруг, не отвлекаясь от передачи, воспользоваться удобством.
1: Я хочу понять, каким образом эта новость попала в автомобильную передачу.
0: Эта штука сама ездит, Александр.
1: А, в этом смысле?
0: Да, в этом смысле она совершенно сама ездит.
1: Огромные, тяжелые московские стоячие пробки. И там это будет востребовано. Кстати, за деньги можно запускать.
0: Между прочим, я возвращался из Москвы и попал прямо под очередное перекрытие. И перекрыли все намертво, и мы там стояли полчаса, грустили. Было все заполнено мигалками, кого-то куда-то везли, а целые пробки стояли. И в целом, может быть, даже оказался востребована такая штука. Проезжает между рядов такой горшок и помогает гражданам не нарушать экологию, а ездит между рядами наряду с остальными транспортными средствами. Вот такие вот бывают транспортные средства.
1: Ой.
0: На этом технологии сегодня все.
1: Ну что, и, наверное, и передача потихонечку у нас завершается.
0: Да и вообще все.
1: Нет, как, подожди, все, ты что, еще жить и жить?
0: Жить и жить. Жизнь только начинается.
1: И это тоже правда. Ну что, большое спасибо тогда говорим мы Илье. Большое спасибо всем.
0: И огромное спасибо Александру Цыпину.
1: Да, было бы за что. Но, тем не менее, спасибо. И что, и поехали, наверное, мы по домам. Напомним, что, друзья мои, сегодня пятница. Замечательное время. Всем счастливо, до свидания. Будьте здоровы и красивы. Спасибо, говорю я, Илье Плисову.
0: Всем хороших дорог.
1: Да. До свидания.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1917 году по предложению военнослужащей Марии Бочкаревой формируется первый женский батальон смерти. В обращении Московского женского союза говорится: «Ни один народ в мире не доходил до такого позора, чтобы вместо мужчин-дезертиров шли на фронт слабые женщины. Женская рать будет той живой водой, которая заставит очнуться русского богатыря». Вместо кокарда на фуражках женщины носили изображение черепа со скрещенными костями. Всего было сформировано 2 женских пехотных батальона смерти и несколько команд. В них было более 3000 женщин. Один из этих батальонов оказался в числе последних защитников Временного правительства в дни Октябрьского переворота в Петрограде. Стоит отметить, что верховный главнокомандующий Алексей Брусилов к этой идее отнесся настороженно, полагая, что сидеть в окопах и кормить вшей все-таки не женское дело. Однако и запрещать их создание не счел возможным. Формально женские батальоны были распущены большевиками только в январе 1918 года. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. We'll rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, а вообще идея открыть мотомастерскую такую с уклоном в тюнинг и детейлинг, вот у вас же было, наверное, совещание какое-то, что вы решили как бы в Петербурге открыть какое-то новое место, да? И вот вы сели там с Павлом, твоим партнером, может быть, еще с кем-то, я не знаю, и там решили, все, давайте вот мы сейчас определимся, потому что можно сделать, например, шиномонтажку, к примеру, там, мотоциклетную, или сделать там малярку топовую, или, ну и прочее. Там, то есть можно выбрать какой-то профиль. Вот как это у вас было?
2: Слушай, на самом деле это очень интересная история. Мы сначала решили... Во-первых, это было все в кафешке. Мы там, наверное, что-то кушали в какой-нибудь грузинской кухне, как всегда, и, может быть, пили вино или пиво, не помню. И такие... Давай, знаешь, что будем делать? Что, продавать мотоциклы? Вот же прикольная история, мото же нам нравится. Ну и купили несколько мотоциклов, что-то в России прям купили, даже в Питере прикупили, что-то в дороге нашли, что-то на аукционах купили, пока это дело шло. И пока шли мотоциклы, первые мотоциклы имеется в виду, надо было где-то их восстанавливать, там что-то делать, обслуживать, потому что все равно ты же не можешь выставить мотоцикл, который ты купил, не подготовив его. Это же глупость совершенно полнейшая, особенно если важен... важные отзывы, чтобы о тебе хорошо говорили, что вы делаете все классно, справляете какие-то там косяки, если бывают. И мы сняли гараж, сняли паркинг, такие, так, в гараже будем делать, в паркинге там пусть стоят на продаже. Ну, вроде классическая схема, максимально простая. И буквально через 2 недели в этом гараже мы такие, блин, ну тут что-то места мало, свет не очень, там холодно, несмотря на то, что вроде он утепленный. Ну, такое себе. И в итоге совершенно случайно нашли вот этот паркинг текущий, в котором мы находимся, пришли, посмотрели. А мы были первые туда пришел, то есть еще до этого он не сдавался. Там разруха, после ремонта какие-то там доски, грязь.
1: Это новостройка же, новая все.
2: Да, да, да. И там вот только-только он открылся, так сказать. Там еще вообще ничего не было. Рискуем, не рискуем. Так, ну, либо мы выиграли, либо проиграли. Рискуем.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех!
2: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фурдовинт МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
3: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.

0: волне хорошего настроения.
1: Здравствуйте, мальчики и девочки с крыльями и без, любители рок-музыки и сочувствующие. Это Марон на Моторадио с программой «Создатели». Итак, с места в карьер. Еще одно детище Майка Чепмана и Ники Чина – группа «The Sweet». Во время концертов в 70-х годах у «The Sweet» было все. От «Little Willy» до двухметрового пениса, извергающего конфетти. Все, кроме популярности, в которой они так остро нуждались. В общем-то, это история о блистательных неудачниках. Но музыка у них была вполне себе приличная. Те, кто не знает, знакомьтесь.

Для начала я приведу цитату. Слова эти были сказаны барабанщиком группы Миком Такером в 1974 году. «Мы были похожи на четырех старых развратных шлюх, семенящих по ступеням Top of the Pops, штампующих компьютерную попсу и красующихся, как черт знает кто. Все считали нас сборищем голубых, меня и Брайана в частности, вообще любовниками. Даже девчонки с давних пор подозревали нас в этом. Четыре участника Sweet не были гомосексуалистами отнюдь. Они были развратниками, скандалистами, наркоманами, алкоголиками. И хотя The Sweet прорвались на сцену, сделав каверы на старые хиты вроде «Funny, Funny» и «Cool, Cool», а потом прочно закрепились в британском чарте синглов благодаря своим глэм-рок-гимнам, таким как «Blockbuster», «The Ballroom Blitz» и «Teenage Rampage», лучшие их композиции, безусловно, были созданы, когда позолота уже осыпалась. Да, The Sweet были рокерами, пусть и разочаровавшимися. В «Зените славы» во времена альбомов Sweet, Fanny Adams и Desolation Boulevard они создавали записи, достойные любых истинных гигантов 70-х, включая гораздо более популярных музыкантов вроде Дэвида Боуи, Led Zeppelin и Deep Purple. К сожалению, вполне возможно, что вы не слышали ни одной из этих песен, потому что The Sweet не достигли высот тех рок-звезд, чье уважение они так стремились завоевать. Несмотря на то, что они без промаха попадали в Top of the Pops, эти их попадания снискали им славу у сломанных дешевых игрушек. В довершении всех бед, поглощенные своим собственным тщеславием и чванством, они частенько выставляли себя полными дураками. Было это в 1966 году. Вокалист Брайан Коннелли и барабанщик Мик Такер играли «Wainwright's Gentleman». Но вместе с басистом Стивом Пристом и гитаристом Фрэнком Торпи решили создать новую команду под названием «Sweet Shop». Случалось, они давали небольшие концерты, иногда потребляя при этом уникальный коктейль, который они именовали «The Benny Buzz», представлявший собой смесь кока-колы и ингалятора «Benadryl». Он помогал The Sweet преодолевать боль неудачи, постигшей их первые четыре сингла. На смену Торпи в скором времени пришел Мик Стюарт. А с приходом бывшего гитариста Elastic Band Энди Скотта состав группы еще более укрепился. В 1970 году группу познакомили с Чином и Чепманом. И уже в марте

71-го песня «Funny Funny» вплотную подобралась к топ-10, став первым из 15 хит-синглов «The Sweet». А поначалу хиты писались исключительно Ники Чином и Майком Чепманом, которые вместе с продюсером Филом Уэйманом настояли на том, чтобы Коннелли, солисту группы, преимущественно аккомпанировали сессионные музыканты, а не группа. «И Уан Бэм» стал первым синглом, который позволили сыграть самим «The Sweet». Хотя «Бесайда» они записывали самостоятельно с самого начала. Естественно, эти ограничения их очень огорчали. В довершении всего «The Sweet» позволили Чину и Чепману стать их менеджерами. «Как глупо было с нашей стороны разрешить им это», — заметил Стив Прист годы спустя. «Нами руководила парочка новобранцев. Мик Чепман еще мог писать нечто похожее на хиты, но Ники, который вырос в частной школе для мальчиков, задницы от локтя не мог отличить. Я называл их Бэтменом и Робином». Что бы там ни говорили о Чине и Чепмане, авторская формула этого тандема оказалась очень удачной. «Они написали «Динамит», который должен был стать нашим следующим синглом», заявил Коннелли в 75-м году, а потом они передумали, и эта композиция стала первой песней «Манд». И с этого момента нас загнали в угол и стали давать нам лишь второсортные песни. В начале 73-го года с песней «Блокбастер» «The Sweet» забрались на вершину британского чарта в первый и, как оказалось, последний раз. В упорной борьбе они обошли Джин, Дженни и Дэвида Боуи. На вторую ступень чарта «Sweet» попадали не менее 5 раз. Наиболее досадным был случай в сентябре 73 года, когда «High Level» Саймон Парк Оркестра в течение нескольких недель опережал «Bellroom Blitz». В то время я не знал ни о каких хит-парадах и топах. Я просто готов был слушать «Bellroom Blitz» целыми днями на магнитофоне Astra 4. Пока отец строго не говорил мне: «Выключи эту ерунду», но сейчас-то никто не сможет запретить нам послушать эту классную композицию.

Стив Прист признает, что относительно статистики продаж существовала определенная секретная тактика. По крайней мере, одна из ранних 45-х динамит в буквальном смысле канула в воду. Микки послал по стране Фила и Майка в те магазины, по продажам которых составлялся топ-30. Они скупили в них огромные партии нового диска, привезли их назад в Лондон и выбросили в Темзу. Но когда The Sweet решили стать серьезными, они обнаружили, что сценические костюмы и макияж неотступно преследуют их. По словам Скотта, увидев Марка Болана во всем блеске его глэмовой славы, они поняли, что просто обязаны посостязаться с ним. Стив Прист очень удачно это резюмировал, морщится гитарист. Их давно уже считали голубыми, и они могли это использовать. Сработало. Фан-клубы Стива создавались по всему миру. В таких странах, как Швеция, возле отелей, где они останавливались, собирались толпы чудаков. Людям запомнилось Вигвам Бэм с мини-юбками и прическами. Они соревновались с Дэйвом Хиллом из Слейд и, страшно сказать, с Гарри Глиттером, который частенько выступал в дерзких нарядах. «Поначалу мы использовали грим ради смеха», — вспомнил Мик Такер. «Мы готовились выступать в Top of the Pops с песней Little Willie, и Боуи все говорил нашим гримершам: нет-нет, глаза у них плохо накрашены. Мы подумали: какой странный молодой человек, он так серьезно все это воспринимает». Возможно, для Боуи нужны были отговорки, оправдывающие ношение грима на публике, но The Sweet воспринимали все это просто как шутку. Следующий альбом, Desolation Boulevard, выпущенный в том же году и включивший в себя хиты The Sixteens и «Folks on the Run», вознаградил The Sweet первым успехом, который снискали их вещи собственного сочинения.

Пока Чин и Чепман были в Америке, The Sweet перезаписали в Fox on the Run даже без Фила Уайнмена и взобрались на вторую строчку чарт. Что касается музыки, Sweet были на высоте. Они не скрывали того, что высоко ценят Deep Purple. Стив Прист очень быстро пришел к выводу, что Такер благоговел перед ударником Purple Яном Пейсом. Мик вообразил себе, что он и Ян соревнуются между собой. Он тратил очень много сил на то, чтобы играть как Пейс. А в этом не было никакой нужды. Постепенно Sweet приобрели дурную славу распутников и гедонистов. Каждый вечер, выходя на сцену, они предваряли исполнение «The Stripper» и «Someone Else Will» словами: «Если вас не трахнем мы, это сделает кто-нибудь другой!» В марте 1972 года сеть дискотек Mecca Ballroom наложила запрет на песни «The Sweet». Во время другого их турне по Швеции было заявлено, что «The Sweet» якобы избили промоутера, разбили окно, растерли кал по скатерти и помочились в ведерко со льдом. Инцидент, который вы, вероятно, имеете в виду, произошел во время концерта на открытой площадке в Стокгольме, поясняет Скотт. Дождь слил как из ведра. 15 тысяч фанатов разозлились из-за того, что шоу отменили. И поскольку на окне гримерки не было занавесок, мы замазали оконное стекло гуакамолью. А еще писали, что мы забили дерьмом какое-то чертово фортепиано? Все это глупости. Но после этого мы более 2 лет не могли остановиться ни в одном из отелей Стокгольма. Скотт не пытается отрицать, что случались и другие эксцессы. Интересно, как они забивали дерьмом пианино? Ну не руками же. Надеюсь, это было не единственное пианино в Швеции. Поскольку в Британии The Sweet не особенно громко прославились своими музыкальными талантами, рок-мир был потрясен, когда Пит Таунсенд лично пригласил их играть перед The Who на концерте в The Valley на юге Лондона. Увы, во время одного из их героических подвигов Коннелли избили возле ночного клуба Аксбридж. Выйдя из клуба, он обнаружил, что на крыше его «Мерседеса» танцуют несколько юнцов. В ходе перепалки его несколько раз ударили по горлу. В результате им не удалось сыграть вместе с The Who. Некоторые считают, что после этого инцидента голос Коннелли никогда уже не звучал так, как прежде. The Sweet пытались завоевать Штаты, дав 50 концертов в рамках промо-тура с альбомом «Give Us a Wing» в 76 году, но, приехав в Америку, они обнаружили, что промотируют материал полуторагодовой давности. «The Ballroom Blitz», выпущенный на родине в 73 году, здесь вышел в середине 75-го. К тому же, под названием «Desolation Boulevard» Capitol Records на деле предпочли выпустить смесь «Sweet Funny Adams» и «Desolation Boulevard». В ходе заключительного концерта американского турне в «Civic» в Санта-Монике на сцене к «Sweet» присоединился Ричи Блэкмор. Как мал этот мир! Вероятно, в связи с признанием Скотта в том, что вокал Брайана перестал быть тем, чем он мог бы быть в новом альбоме, первом из выпущенных на лейбле «Polydor», он и Прист стали петь наряду с Коннелли. В ходе записи альбома «Level Headed» в замке «Clearwell» всего лишь за месяц группа выпила 300 бутылок вина. Все приближенные к команде знали, что с середины 70-х Коннелли пил слишком много. Но к тому времени его алкоголизм практически полностью изолировал его от остальных участников The Sweet, и он жил обособленно в другом крыле замка. Коннелли рассказывал всем и каждому о своем намерении выпрыгнуть из окна спальни и, пролетев метров 15, приземлиться совершенно невредимым. Никто не обращал внимания на его слова, пока однажды вечером во время ужина музыканты не услышали грохот и глухие удары, один из которых стал следствием падение с крыши передвижной записывающей студии. А затем, прихрамывая, в комнату вошел Брайан и гордо похвалился: «Видите, я же говорил вам, что смогу это сделать». Описывая пребывание группы в Клиарвелле, Прист впоследствии заметил: «Выпив за обедом 10 бутылок вина, мы устремлялись в кабак и поглощали там местное пиво. Остаток вечера занимались сексом». Несмотря на все разногласия,
Level Headed, выпущенный в 1978 году, получился превосходным смелым альбомом. Вдобавок, благодаря песне Love is Like Oxygen, Sweet впервые за последние три года попали в топ-10.

0: вдохновленные своим возвращением в чарты и чувствуя, что это практически их последний шанс, The Sweet снова поехали в турне по Америке. Прист и Такер открыли для себя кокаин, когда записывали в Мюнхене Give Us a Wing. Но на момент выхода Off the Record, по признанию Стива, Кокс стал править их жизнями. К тому времени The Sweet ввели в состав второго гитариста Ника Рамсона и клавишника Гарри Моберли. А поскольку Прист и Скотт все сильнее прибирали к рукам вокальные партии, Коннелли зачастую вообще нечего было делать на сцене. Однако это не оправдывает его поведение в Америке, где группа разогревала своего американского собрата по лейблу Боба Седжера. «Брайан совершенно не понимал, кто он и где он», — рассказывает Прист. «Похоже, он принял какое-то сильное успокоительное. Они с трудом одолели Love is like Oxygen», но в конце концов им пришлось уйти со сцены. Следующие два концерта прошли довольно неплохо, но в Атланте возникла та же проблема. Скотт подбивал команду выгнать Коннелли и пригласить на его место бывшего фронтмена Rainbow Ронни Джеймса Дио. Коннелли в ответ поклялся, что будет хорошо себя вести, и каким-то образом ему удалось продержаться еще на нескольких концертах, но дальнейшие возможные выступления в Америке пришлось отложить. По возвращении домой вокалист сделал попытку вылечиться от алкоголизма, но это ему не удалось. Когда группа попробовала приступить к работе над новым студийным альбомом, ему был предъявлен ультиматум. Либо он уходит по собственной воле, сохраняя при этом хоть какое-то подобие достоинства, либо же его просто выгоняют. Он предпочел первое и ушел в феврале 1979 года. На этом я закончу рассказ о группе The Sweet. Они, конечно, еще много чего сделали, но это была уже не та группа, о которой есть смысл говорить в связи с создателями Чини Чепмани. И в заключение приглашаю вас в Центр творческих состояний Maroon Top на любой концерт бесплатно. Лиговский проспект, дом 50D, Maroon Top, пароль при входе — создатели. До новых встреч в эфире. Искренне ваш, Maroon.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Друзья, я президент мотоклуба Fate Masters MCC Валера Сильвер. Приглашаю вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest, который пройдет 26, 27, 28 июня в городе Гдов на базе Устье Бич Резорт. Вас ждет 2 дня шикарного лайнапа. В хедлайнерах Нагард и Рам Проджект из Сочи. Возможность обнять старых друзей, а также поучаствовать в лотерее и выиграть главный приз – мотоцикл. 26, 27, 28 июня, город Гдов. Мы вас очень ждем.
1: Мото Москва представляет. Еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в 2 раза больше, чем людей, а кенгуру в 1,5 раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
3: Дорогие друзья, у микрофона Давид Голощёкин, и я рад пригласить вас на петербургский джазовый фестиваль «Свинг белой ночи», который пройдет со 2 по 5 июля. На нашей сцене выступят звезды российского джаза, молодые таланты и, конечно же, специальные гости. 5 июля в 12 часов дня гала-концерт у Михайловского замка. Вход свободный. С нетерпением жду встречи с вами.
4: Новая музыка на Моторадио.

just gonna feel so right.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Analyste financier associatif.
4: Окно, Париж.
5: Sont très mal classés dans notre classement.
2: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
6: Tous les incidents

0: Добрый день, вы слушаете Моторадио, у микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Country Time», «Время кантри». Мы уже с вами познакомились с музыкантами, которые входили в знаменитый зал славы музыки кантри в разные годы. Зал славы, напомню, был основан в 1961 году. Мы уже прошли с вами 60-е, 70-е, 80-е годы. Сегодня я предлагаю обратиться к 90-м, вернее, к их первой половине, потому что в 90-е годы стало в зал славы кантри входить больше музыкантов, чем ранее. И сегодня мы познакомимся с музыкантами, и не только музыкантами, которые были введены торжественно в эти годы в зал славы музыки кантри. И первым из них был Теннесси Эрни Форд, который открыл сегодняшнюю программу. Это американский кантри-певец, звезда жанров кантри, госпел. Он прожил довольно-таки долгую жизнь и был введен в зал славы премии Грэмми также, но гораздо раньше, чем в зал славы музыки кантри. А вот что касается музыки кантри, то введен он был в нее благодаря своему самому знаменитому хиту «Sixteen Tones». Вообще, автором этой знаменитой популярной мелодии был другой кантри-певец по имени Мерл Трэвис, который записал ее еще в 40-е годы, но песня в его исполнении не получила должного признания, а вот когда ее исполнил Теннесси Эрни Форд, песня стала хитом и поднялась до первого места поп-чарта Billboard Hot 100 и довольно продолжительное время оставалась там. Ну, а уже после Теннесси Эрни Форда, его версии этой песни, свои варианты на нее записали очень многие популярные артисты, не только жанра кантри. Итак, Теннесси Эрни Форд, «Sixteen Tones».
1: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and

0: To the company store.
1: В 1991 году в зал славы музыки кантри были введены Будло и Фелис Брайант. Вот на этой паре мне хотелось бы остановиться сегодня чуть подробнее. Имена музыкантов настоящие – это Диадориус Будло Брайант и Матильда Женевьева Фелис Брайант. Настоящая им, кстати, ее Матильда Скадута, она была итальянка. Известные более как Будло и Фелис Брайант. Это американский тандем авторов песен «Муж и жена», которые создали более 6000 композиций. Из них было записано разными артистами около 1500. Вы только представьте себе, что их песни поднимались на вершины хит-парадов с 45 по 87 год. И многие из этих песен исполняются и по сей день, и не все помнят их авторов. Творческое их сотрудничество продолжалось более 40 лет до смерти мужа. Потом Фелис пыталась работать самостоятельно. Ну, среди ранних популярных песен, созданных этим тандемом, песня «Country Boy». Сегодня мы послушаем с вами ее в исполнении американского певца Литл Джимми Диккенса. Я когда-то о нем рассказывала, он тоже входил в зал славы музыки кантри, но в 80-е годы певец, который очень любил яркие наряды в стразах и был очень маленького роста, 150 сантиметров.

Еще один хит дуэта Будло и Фелис Брайант, песня «It's a lovely, lovely world». Прославилась эта песня благодаря певцу Карлу Смиту, американскому популярному певцу. Он прославился как и в популярной музыке, так и в музыке кантри. Ну, в кантри ему повезло чуть больше, чем в поп-музыке, в хит-парадах. Он тоже вошел в зал славы кантри, но уже в 2003 году. И еще этот исполнитель известен тем, что был женат на популярнейшей кантри-исполнительнице по имени Джун Картер, после развода с которой она стала женой Джонни Кэша. Вот такие вот перипетии в мире кантри. Итак, Карл Смит, «It's a lovely, lovely world».

Одна из самых известных работ супругов Будла и Фелис Брайант – это песня 67-го года «Rocky Top», которую прославили The Osborne Brothers, кантри и блюграсс дуэт, популярный особенно в 60-е годы. И ныне эта песня является официальной песней штата Калифорния.

конце 50-х, начале 60-х Вудло и Фелис Брайант очень много работали с дуэтом The Everly Brothers, написали для них около 20 хитов, среди которых песня «Bye Bye Love».

Песни Love Hearts написал лишь Будло Брайант. Без своей супруги она не числится автором этой прекрасной мелодии, которую в 1975 году исполнила группа Назарет. Ну, а первым ее исполнили все те же Эверли Бразерс в 1960 году. Ну, а что касается Назарет, то они включили эту песню в свой альбом «Higher of the Dog» по настоянию представителей звукозаписывающей компании. И, наверное, даже не догадывались, какую популярность она обретет именно в их версии.

продолжается программа Country Time. Сегодня мы вспоминаем артистов, которые были введены в зал славы музыки кантри в 90-е годы. И вот 92-й год, в том году в зал славы была введена американская топ-менеджер музыкальной индустрии Фрэнсис Престон. Очень достойная женщина, которая, конечно, достойна отдельного рассказа о ее деяниях на благо кантри-музыки. Ну, как-нибудь в другой раз. И певец, один из наиболее известных вокалистов кантри-музыки Джордж Джонс. Рекордсмен по количеству хитов, запойный алкоголик. Тем не менее, был известен своим богатым вокалом, очень выразительной манерой исполнения, который очень тонко передавал эмоциональное состояние, которое требовала песня та или иная. Как правило, это песни о горе, об утратах. И его нередко сравнивали с Фрэнком Синатрой, который как-то отозвался о Джонсе как о своем главном конкуренте в мире музыки. Несколько хитов, несколько баллад в исполнении этого певца: Джордж Джонс, «White Lightning» и затем «Tender Years».

Джордж Джонс в программе «Country Time», член зала славы музыки кантри. В 93-й год в зал славы музыки кантри был введен Вилли Нельсон, знаменитый. Ну, что про него вам сказать? Когда-нибудь, конечно, я сделаю про него отдельную программу. Но на официальном сайте зала славы кантри пишется так. С середины 70-х годов Вилли Хью Нельсон стал одним из самых разносторонних, стойких и влиятельных талантов в музыке кантри конца 20 века. С середины 50-х годов его записанная продукция была настолько обширной, что ставила в тупик всех, кроме разве самых преданных дискографов. Вот так о нем пишет зал славы музыки кантри, и это соответствует действительности. У него более 100, по-моему, записанных альбомов в его дискографии. Итак, Вилли Нельсон, «Crazy Arms».

1994 году в зал славы музыки и кантри вошел еще один представитель так называемого кантри аутло, вне закона кантри, более жесткого стиля, которого также придерживался и Вилли Нельсон. Это Мерл Хаггард, американский кантри-певец, которому первый успех пришел в середине 60-х годов.

1994 году в зал славы музыки кантри вошла Джо Уокер Медер. Это исполнительный директор Ассоциации музыки кантри. Невероятная энтузиастка музыки кантри, которая очень много сделала для зала славы кантри и для певцов, которые в него позже входили. Ну, не только для них, конечно же. Также среди исполнителей в 1994 году в зал славы музыки кантри был введен Роджер Миллер. К сожалению, уже посмертно. Он скончался от рака легких в 1992 году. В одном из своих интервью он как-то сказал, что создал все свои песни из идей, которые записывал на кусочках бумаги. Когда его спросили, что он сделал с неиспользованными кусочками бумаги, он ответил: «Я скурил их». Он умер от рака легких, он очень много курил. А вообще Роджер Миллер занимает 23 место в списке 40 величайших людей в кантри-музыке. Роджер Миллер в программе «Country Time».

Это была программа «Country Time» на Моторадио. Время кантри. С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. Продолжим в следующий раз. И напоследок еще одна песня в исполнении Роджера Миллера «King of the Road». Всего доброго. До встречи в эфире.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
1: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
0: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
2: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
3: Моторадио.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

waving your banner all over the place. We

2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.